Встретившись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС 77-85006. Для слушателей старше

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Перрон вокзальный. Звучит гармошка. Смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку. Ведь мы сегодня уезжаем на войну.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: безопасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

годами отвык. Если вспомнишь меня, пусть и за пеленой ледяной, полыхну от огня, в стороне непонятно какой, в стороне ледяной, полыхну от огня, если вспомнишь меня.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: Он каждый день поднимается на амвон, чтобы служить. Но когда стихает колокольный звон и гаснут свечи, он снимает рясу и становится просто отцом, мужем и другом. Мы привыкли видеть священника за богослужением. Но что происходит за дверями храма? Поговорим о том, о чем редко спрашивают прихожане, о домыслах и стереотипах, о том, что остается за кадром служения. Батюшка без галстука. Что скрывается за порогом храма? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Откровенный разговор с отцом Михаилом о быте, семье и слабостях без оглядки на сан. Кстати говоря, отец Михаил, вот вы сейчас в подряснике, а в галстуке, в рубашке вы можете где-то появляться в кадре, например, или на каких-то мероприятиях? Вот что это должно быть? Какой-то общественный дресс-код у вас?
2: Если я в программе или где-то на мероприятии присутствую как священник, пригласили как священника, то я все-таки буду находиться в подряснике с крестом, в рясе, для того, чтобы как бы понимание было, что я священник. Если это, грубо говоря, место, которое не предполагает священнической одежды, пример возьмем элементарно рынок. Когда с четырьмя пакетами, проходя мимо прилавков, наверное, все-таки там не место подряснику. Хотя я знаю, что есть случаи, когда священники ходят в подрясник, там, на рынок или еще куда-то. Но все-таки, наверное, нужно понимать, что это священная одежда, одежда смирения. И не в каждом месте ей место.
1: Вот что для вас значит жизнь вне храма, когда вы снимаете крест и рясу, чтобы просто быть мужем и отцом, а не священнослужителем? И в целом, есть ли такое разделение храм-дом?
2: Наверное, нужно понять, что священник — это не работа. Это служение круглосуточное, круглогодичное и, дай Господи, до конца жизни. И поэтому, даже сняв подрясник, священник остается священником. Дома священник ходит без подрясника. Скажу более того, он на пляже тоже без подрясника.
1: Надо же. Но вот такой вопрос у меня. В храме вы главный, да, вы настоятель. А дома кто? Ведь семья — это тоже малая церковь. Выходит, у вас и выходных-то нет.
2: А дома я отец. Дома я муж. В семьях у священников, поверьте, такие же бытовые вопросы. Также ломается канализация, также могут пригорать лампочки, также могут быть конфликты с детьми,
1: да,
2: у
1: дети,
2: невыученных уроках.
1: Ну, конечно. А вы имеете право реагировать эмоционально так, как на это реагирует обыкновенный человек?
2: Ну, все люди по-разному эмоционально реагируют.
1: Да.
2: Просто можно сказать, что священник — это православный христианин, который получил право совершать божественную литургию. То, что позволено священнику, позволено и простому христианину. Не есть такого, что вот это христианину можно, а батюшке нельзя.
1: А как вас дома называют дети и супруга? Вас как, отец Михаил
2: дети
1: называют?
2: Дети, слава Богу, называют папой.
1: Да.
2: Ну, жена по-разному называет. Когда просто по имени, когда отец Михаил. Ну, когда приходят, например, гости, которые знают все-таки понимание того, что я священник, все-таки отец Михаил, батюшка.
1: То есть светские такие вещи, они вам не чужды, да?
2: Не чужды. Ну, приходят гости, какой-то праздник, и вполне себе имеет место быть, и, ну, добрые, хорошие такие посиделки.
1: Можете ли вы позволить бокал вина в компании или даже на празднике? Или вы всегда придерживаетесь сухого закона?
2: Скажем так, что так как священник, он всегда священник, периодически несу послушание крещения детей в реанимации, и куда могут вызвать в любое время суток, если вдруг что-то произошло, где будет его необходимость. Потому что священник — это как скорая помощь. Кто-то умирает и хочет причаститься. Это может быть 7, 8, 9 вечера. Звонят и говорят: пожалуйста, можете приехать. И поэтому священник не может себе позволить так, что вот подрясник снял и сказал: я все, у меня выходной.
1: Да, вы отключил телефон.
2: У меня выходной, отключил телефон, все, я там...
1: Вот подбираюсь к выходному.
2: В другое время, да.
1: Выходных
2: поэтому,
1: нет, получается.
2: Поэтому нужно понимать, что нет, люди православные, христиане, они как бы это все понимают, что батюшке может быть отпуск, да, что он тоже устал, но в критической ситуации к нему можно обратиться. Если говорить об алкоголе, то, наверное, каждый решает для себя сам, но самое, что невозможно, наверное, для священника, если он теряет какое-то здравомыслие от употребления алкоголя.
1: То есть, получается, у вас нет выходных. Если вот обычного человека начинается утро с кофе, то у вас всегда с молитвы бывает такое, что вы вот делаете перерыв?
2: Ну, в первую очередь, да, с священника жизнь начинается, не только священнику, православного христианина. День начинается с молитвы, с утреннего правила, которое каждый для себя выбрал и его совершает. Соответственно, если нет службы, почему бы нет кофе?
1: Просто вот хотите узнать, как у меня рисуется образ священнослужителя?
2: Попробуйте.
1: Мне кажется, что вы встаете где-то примерно в 4-5 утра, и у вас начинается молитва. Занимает она примерно часа 2 до 6, вот только потом кофе, чай, возможно, даже зарядка, и вы едете в храм. Дальше начинается служба, и потом вот фактически до самого вечера. То же самое на ночь, где-то часов с 10, снова молитва, где-то час, полтора. Я ошибаюсь?
2: Ну, нет, вы не ошибаетесь. Сейчас говорю, для каждого священника это все разное. То есть священники городские, священники сельские, священники, которые настоятели, священники, которые не настоятели, а клирики, священники, которые там, имеют много детей, и они многозадачные по исполнению всякого рода послушаний. Но в основном день священника начинается утром. Прям рано утром, конечно, с молитвы. Для всех это разное количество времени, как и у любого православного христианина. Есть монашествующие, есть не монашествующие.
1: Но в среднем это сколько?
2: Если мы говорим о городских священниках, или сельских священниках, я думаю, что около получаса, минут 40 вполне себе хватает помолиться.
1: От чего зависит распорядок дня священника?
2: От тех послушаний, которые он несет, и от тех пожеланий от людей, которые ему позвонят, с которыми есть необходимые встречи. Может, если какие-то вопросы необходимо решить по храму, если там строительство или реставрация, или еще что-то, потому что на священнических плечах это все лежит. Кстати, я вам расскажу один миф. Разобью один миф. Многие осуждают священников за то, что у них большие животы.
1: Толстые. Неожиданно совершенно.
2: Часто же, бывает. На самом деле, например, то, что православного человека в выходной, у батюшки это рабочий. В воскресенье, например,
1: да? Да.
2: Если мы служим, вот служащая неделя у священника, он служит всю неделю с понедельника по воскресенье. Он служит натощак. Он не принимает пищу и воду тоже. То есть он отслужил литургию. После литургии какая-нибудь беседа, потом крещение, потом венчание, потом упивание. И зачастую часто бывает так, что священник первый прием пищи, только еще в каком состоянии? Очень уставшим, когда хочется очень сильно кушать, и он ест много, помолившись, ложится спать. И поэтому у человека сейчас нарушается обмен веществ. Плюс пост. А что такое пост? Это макароны, это пряжки, это переобулочные изделия, фасоль. Это не потому, что батюшка такой невоздержанный и чревоугодник, и поэтому он такой толстый.
1: Что нельзя делать категорически священнослужителю в быту? Вот прям табу.
2: Наверное, то, что и любому православному христианину, опять же, вот мы к этому возвращаемся.
1: То есть вот ничего такого особенного нет, да?
2: Быт. Быт – это то, что дома. Ну, священник не может себе позволить, наверное, любой православный христианин может себе позволить, например, пойти в какой-то мерзопакостный клуб.
1: Тоже у меня был такой вопрос. То есть на пляж вы можете пойти?
2: На пляж можем пойти.
1: Да, в клуб какой-нибудь увеселительный.
2: Ну, наверное, я откажусь.
1: А в ресторан вдвоем?
2: Если это какое-то заведение, которое не порочит пребывание, то есть, да, то есть там никто не танцует.
1: То есть на ночную дискотеку вы точно не пойдете? Будет хотеться, но нет.
2: Да, хотеться не будет даже. Образ жизни сам по себе таков, что не может, как в Евангелии сказано, из одного ручья течь горькая вода и сладкая.
1: Угу.
2: Не может человек сегодня возносить там молитвы на литургии, а через 2 часа он где-то в пакостном клубе совершает непонятное телодвижение.
1: А вот возможно ли, вы сказали, что вы можете вполне спокойно и свободно заниматься спортом,
2: да,
1: разные виды
2: да,
1: спорта, да,
2: да
1: это могут
2: да.
1: быть и неважно что.
2: Да.
1: Но если, например, вам захочется вспомнить прошлое, к примеру, батюшка занимался танцами.
2: Но если, например, священника пригласили на какую-то свадьбу, и там все танцуют, то вполне себе нет, мне кажется, ничего зазорного. Если священник со своей женой может потанцевать какой-нибудь танец, как он умеет.
1: А быстрый танец?
2: Ну, вот я...
1: В одиночку?
2: Я себе в одиночку, да? Но я себе сложно это представляю.
1: Ну, а аргентинская танго, как, знаете, по абонементу?
2: Ну, я себе сложно представляю, потому что аргентинская танго, это основа танго, это страсть. Если мы говорим о том, что это будет его жена, партнерша...
1: Да. Но это вы себе не можете представить. Но да, в целом это не запрещено.
2: Ну, все-таки странно это будет себе представить. Сложно мне себе представить, что такая ситуация будет, да, например. Тем более, если взять комплекции большинства священников и аргентинское танго при этом. Ну, как бы это будет очень эпично смотреться. И самое главное, зачем? Если ради радости какой-то, что мешает сделать дома?
1: Сан воспринимают как приговор к идеальному поведению. И вот где вы можете быть самим собой? Дома?
2: Ну, если батюшка разговаривает культурно, не выражаясь скверными словами, то это для него норма. Он себя не заставляет так говорить. Он так говорит.
1: Все батюшки носят бороду, длинные волосы. Это как-то показано вам?
2: Борода обязательно. Наличие волос, если они есть, тоже обязательно.
1: А модные стрижки могут быть? Вот плюс к бороде?
2: Ну, наверное, все-таки...
1: Классическое что-то, да? Спокойное, классическое.
2: Да. У нас даже батюшки бороду стригут, кстати, не потому, что они хотят быть более модными или более симпатичными. Просто многие священники стригут бороду, вот, ну, я в частности, да, чтобы хотя бы, по крайней мере, быть похожим на человека.
1: А вам кто бороду стрижет?
2: Стрижет жена. Потому что бывает, борода, она в таком состоянии, что она растет либо вправо, либо влево, либо вообще в разные стороны. Если священник не стрижет бороду, он похож на Бармалея, то это как бы странно выглядит.
1: Вот вы сказали, что вам приходится очень много и бывать на разных наших мероприятиях жизненно необходимых, да, это и кого-то исповедовать, кого-то причащать, и быть и на похоронах. Вот есть ли профдеформация? То есть воспринимаете ли вы как-то менее остро все то, что вызывает страдания для обычных людей?
2: Это воспринимается через призму веры. Но, скажу, менее остро воспринимаются свои житейские проблемы в свете тех событий, которые есть в жизни священника.
1: Ценность чего-то падает, а чего-то возрастает.
2: Да, то есть ты понимаешь, что вот то, что сделают там детьми, не знаю, набедокурили в детской комнате или еще что-то, понимаешь, что они, слава Богу, есть и здоровы. Я думаю, что ни один священник не остается равнодушным к тому горю, с которым он соприкасается в отношении другого человека.
1: Вы являетесь, я уверена, духовником для многих. Но есть ли тот, кому вы изливаете душу, и как часто, и является ли это вашей какой-то такой регулярной обязанностью?
2: Да, есть. Потому что мы, священники, исповедуемся по мере необходимости, в первую очередь, друг другу. Есть люди, знаете, такие схожи по духу,
1: ну,
2: схожи,
1: конечно, да, по
2: схожи по взглядам. И да, есть священник, которым мы на протяжении многих лет уже исповедуемся часто и регулярно. И я за это ему крайне благодарен.
1: А вот в условиях СВО у вас возросло количество работы?
2: Ну, конечно, возросло. Простым священникам, которые служат в городе, да неважно где, они все равно соприкасаются с родственниками тех людей, которые служат, которые переживают и разделяют это переживание с теми, кто находится в месте специальной военной операции.
1: Есть стереотип, что священнослужитель, он в каком-то смысле альтруист. То есть вот все, что он говорит, помогает, советует, это идет от души, от сердца. Он верует в Бога, и это вот он должен раздавать людям условно. Но при этом у нас очень много социальных сетей, и в этом мой вопрос, вот как это сочетается, социальные сети, коммерция, которая там ведется, да, и в целом вот допустима ли такая история, когда священнослужитель в социальных сетях, как вы считаете, это сосуществует, и насколько это гармонично вообще и соответствует
2: сану? Ну, смотрите, то, что батюшка альтруист, это 100%, но хорошо, если есть люди, то есть прихожане, знакомые, друзья, которые понимают, что у священника есть элементарные потребности, то есть, например, чтобы приехать из пункта А в пункт Б, ему нужно заправить автомобиль, ему нужно кормить семью, заботиться о доме. То есть хорошо, если люди это понимают, хорошо,

0: должен вести людей к Богу.
1: А не к Богу.
0: А не к Богу, да.
1: Я благодарю вас за эту беседу, за откровенный, честный такой открытый разговор. Я думаю, что мы обсудили все. А если нет, то у наших зрителей всегда есть возможность в наших соцсетях написать комментарии с вопросом, который
0: и
1: я не
0: озвучила. И мы впоследствии, да, на следующих передачах постараемся на них ответить.
1: Спасибо.

0: адресу Русь.
1: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Бою тих прошла твоя война. Будешь ли питать ты к ней презрение? Ведь в сердце не сотрутся никогда. Призрачного прошлого мгновения. Домой вернешься ты, наступит светлый час. Но не предашь забвению

0: тоже искренне люблю.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня синоптики обещают в регионе ясную или малооблачную погоду без осадков. Днем термометр покажет 22-24 градуса. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Радио Z.
1: Горы, горизонт, степи,

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
5: Звони 8 800 621 75.
4: Не габаритика. Работа рядом.
6: Присоединяйтесь к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня синоптики обещают в регионе ясную или малооблачную погоду без осадков. Днем термометр покажет 22-24 градуса. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. На первоочередные нужды округам Белгородской области требуется дополнительно 258,6 миллиона рублей, сообщил Александр Шуваев. При этом общий объем запросов от муниципалитетов достигает 2,9 миллиарда рублей, рассказал руководитель региона по итогам совещания по обеспечению первоочередных расходов округов. Он отметил, что перед главами стоят серьезные задачи. В первую очередь по выплате зарплат, социальных пособий, налоговых платежей. Дал поручение Министерству финансов и бюджетной политики области усилить взаимодействие с округами, оказать им всю необходимую методическую и практическую помощь в этой работе, подчеркнул Шуваев. Почти 48 тысяч детей войны из Белгородской области получают ежемесячную выплату. Правом на предоставление выплаты обладают граждане России, родившиеся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945, постоянные или временно проживающие на территории Белгородской области. И на сегодняшний день ежемесячная выплата составляет 1295 рублей. В текущем году на поддержку детей войны уже направлен на более 309 миллионов рублей. Денежная выплата предоставляется без учета среднемесячного дохода гражданина. Ее получение не зависит от назначения других ежемесячных денежных выплат по иным основаниям. Оформить выплату можно лично, обратившись в ближайший многофункциональный центр. Информация об условиях предоставления меры поддержки и необходимых документах на платформе «Социальный навигатор». Валентин Демидов рассказал на своих официальных страницах историю ветерана СВО Михаила Якименко. Благодаря региональному проекту «Время своих героев» и программе социального контракта он открыл свое производство сбалансированного питания для животных. Благодаря программе предприниматель закупил дополнительное оборудование, натуральные полезные добавки. Сегодня он полностью вовлечен в процесс, придумывает новые вкусы, добавляет полезные витаминные комплексы, самостоятельно разрабатывает логотипы и упаковку. Михаил работает над линейкой кормов для щенков, а в перспективе планирует создавать рационы для кошек. Глава администрации Белгорода напомнил, если вы тоже хотите открыть свое дело, обращайтесь в Центр социальных выплат по телефонам 33 34 93 33 34 77. Там дадут подробную консультацию. Программа соцконтракта реализуется в рамках нацпроекта «Семья». Километры береговой полосы очистили жители Рокитянского округа в рамках акции «Вода России». В уборке приняли участие свыше 280 человек. Совместными усилиями они привели в порядок 11 километров береговой линии и собрали 12 кубических метров отходов. Проведение акции способствует реализации целей нацпроекта «Экологическое благополучие». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18, 35, 75, 75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он. Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: «Ракитная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
8: Звони 8 800 600 ровно 2175.
7: Негабаритика. Работа рядом.
9: «Владис». Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков
8: под ключ. Переходи на «Владис.ру».
10: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
11: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.

Наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.

Город столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня проснулись.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня синоптики обещают в регионе ясную или малооблачную погоду без осадков. Днем термометр покажет 22-24 градуса. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Зет. Информационный партнер программы «Новости» – компания Trinity Motors, официальный дилер «Солерс» в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? «Солерс» – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. «Солерс» справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку «Солерс Атлант» с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер «Trinity Motors». Звоните 35 72 72 35 72 72.
4: Новости.
0: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. На первоочередные нужды округам Белгородской области требуется дополнительно 258,6 миллиона рублей, сообщил Александр Шуваев. При этом общий объем запросов от муниципалитетов достигает 2,9 миллиарда рублей, рассказал руководитель региона по итогам совещания по обеспечению первоочередных расходов округов. Он отметил, что перед главами стоят серьезные задачи. В первую очередь по выплате зарплат, социальных пособий, налоговых платежей. Поручение Министерству финансов и бюджетной политики области усилить взаимодействие с округами, оказать им всю необходимую методическую и практическую помощь в этой работе, подчеркнул Шуваев. Почти 48 тысяч детей войны из Белгородской области получают ежемесячную выплату. Правом на предоставление выплаты обладают граждане России, родившиеся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945, постоянные или временно проживающие на территории Белгородской области. На сегодняшний день ежемесячная выплата составляет 1295 рублей. В текущем году на поддержку детей войны уже направлено более 309 миллионов рублей. Денежная выплата предоставляется без учета среднемесячного дохода гражданина. Ее получение не зависит от назначения других ежемесячных денежных выплат по иным основаниям. Оформить выплату можно лично, обратившись в ближайший многофункциональный центр. Информация об условиях предоставления меры поддержки и необходимых документах на платформе «Социальный навигатор». Валентин Демидов рассказал на своих официальных страницах историю ветерана СВО Михаила Якименко. Благодаря региональному проекту «Время своих героев» и программе социального контракта он открыл свое производство сбалансированного питания для животных. Благодаря программе предприниматель закупил дополнительное оборудование, натуральные полезные добавки. Сегодня он полностью вовлечен в процесс, придумывает новые вкусы, добавляет полезные витаминные комплексы, самостоятельно разрабатывает логотипы и упаковку. Михаил работает над линейкой кормов для щенков, а в перспективе планирует создавать рационы для кошек. Глава администрации Белгорода напомнил, если вы тоже хотите открыть свое дело, обращайтесь в Центр социальных выплат по телефонам 33 34 93 33 34 77. Там дадут подробную консультацию. Программа соцконтракта реализуется в рамках нацпроекта «Семья». Километры береговой полосы очистили жители Рокитянского округа в рамках акции «Вода России». В уборке приняли участие свыше 280 человек. Совместными усилиями они привели в порядок 11 километров береговой линии и собрали 12 кубических метров отходов. Проведение акции способствует реализации целей нацпроекта «Экологическое благополучие». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа» 70 граммов 66,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
7: Звони 8 800 621 75.
6: Не габаритика. Работа рядом.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня синоптики обещают в регионе ясную или малооблачную погоду без осадков. Днем термометр покажет 22-24 градуса. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Письма матери и сестре. Октябрь, 1942 год. Екатерина Васильевна Буданова. Гвардии лейтенант, летчик-истребитель. Мама, милая мама, не обижайся на меня за то, что без твоего разрешения я улетаю на фронт. Мой долг и совесть моя обязывают быть там, где решается судьба Родины. Олечка, хочу тебе сказать вот что. Смерти я не боюсь, но не хочу ее. А если придется погибнуть, то просто свою жизнь я не отдам. Мой милый крылатый Як, хорошая машинка, и моя жизнь непрерывно связана с ним. И умирать с ним будем только героями. Будь здорова, дорогая, крепче люби Родину и лучше работай для нее. Не забывай меня, ваша Катюша. С самого раннего детства Екатерина Васильевна Буданова знала, что обязательно поднимется в небо. Прославленная летчица родилась 7 декабря 1916 года. Окончив в 30-м году 7 классов, она уехала покорять столицу и небо. Живя в Москве, работала на заводе, занималась в аэроклубе. Через 6 лет ее мечта наконец-то осуществилась. Закончив в 1936 году Херсонскую авиашколу, Екатерина Буданова стала летчицей-истребителем. На фронте с 1942 года принимала участие в Сталинградской битве, в боях за освобождение Украины. Но влететь на любимом Яке в Берлин Екатерине Васильевне так и не удалось. 19 июля 1943 года она погибла в тяжелом воздушном бою.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик».

0: Пущик сыт луговая. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио Z.
2: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. На первоочередные нужды округам Белгородской области требуется дополнительно 258,6 миллиона рублей, сообщил Александр Шуваев. При этом общий объем запросов от муниципалитетов достигает 2,9 миллиарда рублей, рассказал руководитель региона по итогам совещания по обеспечению первоочередных расходов округов. Он отметил, что перед главами стоят серьезные задачи. В первую очередь по выплате зарплат, социальных пособий, налоговых платежей. Поручение Министерству финансов и бюджетной политики области усилить взаимодействие с округами, оказать им всю необходимую методическую и практическую помощь в этой работе, подчеркнул Шуваев. Почти 48 тысяч детей войны из Белгородской области получают ежемесячную выплату. Правом на предоставление выплаты обладают граждане России, родившиеся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945, постоянные или временно проживающие на территории Белгородской области. И на сегодняшний день ежемесячная выплата составляет 1295 рублей. В текущем году на поддержку детей войны уже направлено на более 309 миллионов рублей. Денежная выплата предоставляется без учета среднемесячного дохода гражданина. Ее получение не зависит от назначения других ежемесячных денежных выплат по иным основаниям. Оформить выплату можно лично, обратившись в ближайший многофункциональный центр. Информация об условиях предоставления меры поддержки и необходимых документах на платформе «Социальный навигатор». Валентин Демидов рассказал на своих официальных страницах историю ветерана СВО Михаила Якименко. Благодаря региональному проекту «Время своих героев» и программе социального контракта он открыл свое производство сбалансированного питания для животных. Благодаря программе предприниматель закупил дополнительное оборудование, натуральные полезные добавки. Сегодня он полностью вовлечен в процесс, придумывает новые вкусы, добавляет полезные витаминные комплексы, самостоятельно разрабатывает логотипы и упаковку. Михаил работает над линейкой кормов для щенков, а в перспективе планирует создавать рационы для кошек. Глава администрации Белгорода напомнил, если вы тоже хотите открыть свое дело, обращайтесь в Центр социальных выплат по телефонам 33 34 93 33 34 77. Там дадут подробную консультацию. Программа соцконтракта реализуется в рамках нацпроекта «Семья». Километры береговой полосы очистили жители Ракитянского округа в рамках акции «Вода России». В уборке приняли участие свыше 280 человек. Совместными усилиями они привели в порядок 11 километров береговой линии и собрали 12 кубических метров отходов. Проведение акции способствует реализации целей нацпроекта «Экологическое благополучие». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18, 35, 75, 75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: «Ракитная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
8: Звони 8 800 600 ровно 2175.
7: Негабаритика. Работа рядом.
9: «Владис». Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков
8: под ключ. Переходи на «Владис.ру».
10: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.

0: любимая, люби меня.
1: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

полыхают костры, искры вьются в вечернее небо. Этот ясный огонь отражается в тысячах глаз. И на праздник шахтеры свои трудовые победы посвящают тебе, наш родимый рабочий Донбасс. А на шахтах опять слышен клетий приглушенный скрежет. Из-под кожи земли выдают вагонетки угля. Наше черное золото дарит народу надежду, дарит солнце любовь, дарит веру родная земля. Полыхает огонь, и разрывы уродуют землю, и дрожат города, укрывая собою людей. И шахтеры встают, зову сердца и родины внемля, защищают свой мир, своих жен, матерей и детей. И Луганск и Донецк разрывают снаряды и мины, озверевшая власть без разбору по людям палит. И возносятся души туда, где нет мест Украине. Они всех их простят, но Донбасс никого не простит.

0: рождает земля. 8 лет не сдаются шахтеры, моряки и врачи, и охранники, и повара, токаря, слесаря, инженеры, студенты, шоферы. Все не важно теперь, кем ты был еще только вчера. Просыпайся, медведь, выходи из февральского леса. Помоги нам опять, как уже помогал нам не раз. Запорожье и Харьков, Херсон и Полтава с Одессой. Это все русский мир, как и наш непокорный Донбасс. Полыхает заря, Новороссия утро встречает, и на шахтах опять выдают на гора антрацит. И на первый звонок в школу мама детей собирает. Заводские гудки так гудят, что никто не проспит. Самолеты спешат, поднимаются в чистое небо. Отдыхает земля, отдала урожай про запас. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня синоптики обещают в регионе ясную или малооблачную погоду без осадков. Днем термометр покажет 22-24 градуса. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Меня зовут Токарь Богдан. Елена Шерстюк. Вновь защебечут детские сады. Вновь защебечут детские сады. И распахнутся двери школ, детей встречая. Затихнет эхо взрыва в небесах. Не будут ребежать стаканы с чаем. У Белгородчины особая судьба. Она сейчас граничит с целым миром. Та самая засечная черта, что делит наш покой с кровавым пиром. Пока за той чертой идут бои, здесь тоже бой невидимый ведется. Со страхами, с прилетами, с собой. Кто уезжает, а кто-то остается. Родная Белгородчина моя, я всем святым молюсь, чтобы тебя хранили. Ведь здесь святая Родина моя, и мои предки в землях этих жили. Я твердо знаю, Белгород силен, он под покровом Божьим остается. И пусть грохочет наше ПВО, ведь это сердце Белгорода бьется. И нет на свете города смелей, и нету в мире города красивей, чем приграничный этот командир, который охраняет всю Россию. И боль страны сейчас в себе несут всей области, деревни и поселки. Там, где войну совсем не ждут, но всюду раны от ее осколков.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers.

0: Риверс Атлант с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72. 35 72 72.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Белгородской области определяются с форматом обучения с 1 сентября, сообщил Александр Шуваев. По учреждениям среднего профессионального образования решение уже принято. 30 из 33 колледжей региона будут работать в очном формате. Три учреждения временно перейдут на дистанционное обучение. Шебекинский агротехнический ремесленный техникум, Шебекинский техникум промышленности и транспорта, Рокитянский агротехнологический техникум. Власти работают над тем, чтобы студенты этих колледжей могли проходить практику очно. Формат работы школ и детских садов определят на ближайшем заседании оперштаба с учетом обстановки в регионе. Особое внимание уделят безопасности школьных автобусов. Более 2700 заявлений подали белгородцы через портал госуслуги для регистрации рождения детей с начала 2026 года. Такую возможность предоставляет суперсервис рождения ребенка, работающий в рамках нацпроекта «Экономика данных». Для дистанционной регистрации необходимо получить в роддоме электронное медицинское свидетельство о рождении. Сейчас их выдают не только мамам, но и папам. Таким образом, отец может взять оформление документов для ребенка на себя. Орган ЗАГС или МФЦ на основании поступившего заявления о рождении и электронного документа формирует в едином государственном реестре ЗАГС цифровую запись акта гражданского состояния о рождении. В личный кабинет на госуслугах поступает уведомление о регистрации рождения и сведения о записи акта о рождении. Суперсервис позволяет оформить все необходимые новорожденному документы дистанционно. Не выходя из роддома, можно зарегистрировать рождение, получить мат-капитал и прописать ребенка. Проактивно в личный кабинет приходят СНИЛС, ИНН и Полис ОМС. Белгородские велодорожки и парковки объединят в единую сеть. В администрации Белгорода обсудили развитие велоинфраструктуры. Особое внимание уделили парковкам для велосипедов и средств индивидуальной мобильности – СИМ. Их планируют разместить во дворах, около школ, поликлиник и торговых центров. Рассмотрели различные типы парковок. Главное, они должны быть удобными и безопасными, отметил глава города Валентин Демидов. Одно из ключевых решений – связать новые парковки с уже проложенными велодорожками, чтобы все работало как единая сеть. Экологичная детская площадка с контактным фонтаном заработает в парке Ленина в Белгороде к концу августа. Главная изюминка – пространство и игровой ручей длиной 106 метров. Дети сами будут пускать воду по новому маршруту и строить плотины. Все экологично и безопасно. Сохранили деревья, а дорожки выложили из каменной крошки. В Белгородском центре народного творчества стартовали две тематические выставки «Русская красавица всему миру нравится» и «Чудо-кокошник». Торжественное открытие началось с показа студии модельного дефиле «Лебедушка». Пластика движений, красота и изящество народных костюмов сложились в яркое художественное действо. Экспозиция «Русская красавица всему миру нравится» представлена фоторабботами Елены Ивановой. В серии снимков раскрыт вневременной образ русской женщины. Выставка «Чудо-кокошник» демонстрирует уникальное собрание. В экспозиции снимки исторических головных уборов, современные стилизации, а также авторские работы Натальи Кривчиковой и Ирины Черных. Проект позволяет проследить, как трансформировался традиционный элемент костюма. Выставки будут работать до 19 сентября в Белгородском центре народного творчества. Вход свободный. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Дух и вера наша, знай, непоколебимы.

0: исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровкино строителей.
2: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
3: Звони 8 800 621 75.
2: Не габаритика. Работа рядом.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня синоптики обещают в регионе ясную или малооблачную погоду без осадков. Днем термометр покажет 22-24 градуса. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Мы живем в параллельных мирах. Ваш мирок разноцветный и звонкий. От любовной печали в стихах восхищенные возгласы «Ах!» В нашем сером опять похоронка. Две реальности, время одно. Два пространства в одной параллели. Первым боль, а вторым все равно. На поминках России вино сладко пили бы, громко бы пели. Их мирок веселит скоморох, а у нас за соседним забором слышит тот, кто душой не оглох. Третьи сутки печальная, ох, там сутулится женщина в черном. Я неловко глаза отведу, понимаю, сочувствую все же. На соседское горе-беду утешительных слов не найду. Тот парнишка был вдвое моложе. Мужики в деревенских дворах, в кулаках заскорузлые пальцы. Воевать их заставил не страх. Ну а те в параллельных мирах пусть пока отсидятся в кустах. От любви порыдают страдальцы. Февраль 2023 год. Юрий Волк.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Радио Z.
1: Скажи мне, скажи нет. Серьезно, не поздно.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
4: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Два человека погибли, еще двое ранены при атаках беспилотников в Белгородском округе. В селе Таврово дрон атаковал территорию коммерческого объекта. В результате погибли двое мужчин. Еще один

Беспилотник повредил два автомобиля. В поселке Октябрьском дрон взорвался во дворе частного дома. Женщина получила осколочное ранение. При атаке второго беспилотника на парковку коммерческого объекта ранен мужчина. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Наши соболезнования близким погибших. Более 2700 заявлений подали белгородцы через портал госуслуги для регистрации рождения детей с начала 2026 года. Такую возможность предоставляет суперсервис рождения ребенка, работающий в рамках нацпроекта «Экономика данных». Для дистанционной регистрации необходимо получить в роддоме электронное медицинское свидетельство о рождении. Сейчас их выдают не только мамам, но и папам. Таким образом, отец может взять оформление документов для ребенка на себя. Орган ЗАГС или МФЦ на основании поступившего заявления о рождении и электронного документа формирует в едином государственном реестре ЗАГС цифровую запись акта гражданского состояния о рождении. В личный кабинет на госуслугах поступает уведомление о регистрации рождения и сведения о записи акта о рождении. Суперсервис позволяет оформить все необходимые новорожденному документы дистанционно. Не выходя из роддома, можно зарегистрировать рождение, получить мат-капитал и прописать ребенка. Проактивно в личный кабинет приходят СНИЛС, ИНН и Полис ОМС. Белгородские велодорожки и парковки объединят в единую сеть. В администрации Белгорода обсудили развитие велоинфраструктуры. Особое внимание уделили парковкам для велосипедов и средств индивидуальной мобильности – СИМ. Их планируют разместить во дворах, около школ, поликлиник и торговых центров. Рассмотрели различные типы парковок. Главное, они должны быть удобными и безопасными, отметил глава города Валентин Демидов. Одно из ключевых решений – связать новые парковки с уже проложенными велодорожками, чтобы все работало как единая сеть. Экологичная детская площадка с контактным фонтаном заработает в парке Ленина в Белгороде к концу августа. Главная изюминка – пространство и игровой ручей длиной 106 метров. Дети сами будут пускать воду по новому маршруту и строить плотины. Все экологично и безопасно. Сохранили деревья, а дорожки выложили из каменной крошки. В Белгородском центре народного творчества стартовали две тематические выставки «Русская красавица всему миру нравится» и «Чудо-кокошник». Торжественное открытие началось с показа студии модельного дефиле «Лебедушка». Пластика движений, красота и изящество народных костюмов сложились в яркое художественное действо. Экспозиция «Русская красавица всему миру нравится» представлена фоторабботами Елены Ивановой. В серии снимков раскрыт вневременной образ русской женщины. Выставка «Чудо-кокошник» демонстрирует уникальное собрание. В экспозиции снимки исторических головных уборов, современные стилизации, а также авторские работы Натальи Кривчиковой и Ирины Черных. Проект позволяет проследить, как трансформировался традиционный элемент костюма. Выставки будут работать до 19 сентября в Белгородском центре народного творчества. Вход свободный. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
8: Звони 8 800 600 ровно 2175.
7: Негабаритика. Работа рядом.
9: Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на владис.ру.
10: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
11: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: ребята, в бой. Отправлялись даже не с вокзала, полустанок мы с тобой в толпе. Помню этот запах полустанка, пахнущий, клянусь, одной тобой.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня синоптики обещают в регионе ясную или малооблачную погоду без осадков. Днем термометр покажет 22-24 градуса. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: «Больная тема».
1: Авторская программа Людмилы Першиной.
0: На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
2: Он каждый день поднимается на амвон, чтобы служить. Но когда стихает колокольный звон и гаснут свечи, он снимает рясу и становится просто отцом, мужем и другом. Мы привыкли видеть священника за богослужением. Но что происходит за дверями храма? Поговорим о том, о чем редко спрашивают прихожане, о домыслах и стереотипах, о том, что остается за кадром служения. Батюшка без галстука. Что скрывается за порогом храма? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Откровенный разговор с отцом Михаилом о быте, семье и слабостях без оглядки на сан. Кстати говоря, отец Михаил, вот вы сейчас в подряснике, а в галстуке, в рубашке вы можете где-то появляться в кадре, например, или на каких-то мероприятиях? Вот что это должно быть? Какой-то общественный дресс-код у вас?
3: Если я в программе или где-то на мероприятии присутствую как священник, пригласили как священника, то я все-таки буду находиться в подряснике с крестом, в рясе, для того, чтобы как бы понимание было, что я священник. Если это, грубо говоря, место, которое не предполагает священнической одежды, пример возьмем элементарно рынок. Когда с четырьмя пакетами, проходя мимо прилавков, наверное, все-таки там не место подряснику. Хотя я знаю, что есть случаи, когда священники ходят в подрясник, там, на рынок или еще куда-то. Но все-таки, наверное, нужно понимать, что это священная одежда, одежда смирения. И не в каждом месте ей место.
2: Вот что для вас значит жизнь вне храма, когда вы снимаете крест и рясу, чтобы просто быть мужем и отцом, а не священнослужителем? И в целом есть ли такое разделение храм-дом?
3: Наверное, нужно понять, что священник — это не работа. Это служение круглосуточное, круглогодичное и, дай Господи, до конца жизни. И поэтому, даже сняв подрясник, священник остается священником. Дома священник ходит без подрясника. Скажу более того, он на пляже тоже без подрясника.
2: Надо же. Но вот такой вопрос у меня. В храме вы главный, да, вы настоятель. А дома кто? Ведь семья — это тоже малая церковь. Выходит, у вас и выходных-то нет?
3: А дома я отец. Дома я муж. В семьях у священников, поверьте, такие же бытовые вопросы. Также ломается канализация, также могут пригорать лампочки, также могут быть конфликты с детьми,
2: да,
3: у невыученных уроках.
2: Ну, конечно. А вы имеете право реагировать эмоционально так, как на это реагирует обыкновенный человек?
3: Ну, все люди по-разному эмоционально реагируют.
2: Да.
3: Просто можно сказать, что священник — это православный христианин, который получил право совершать божественную литургию. То, что позволено священнику, позволено и простому христианину. Нет такого, что вот это христианину можно, а батюшке нельзя.
2: А как вас дома называют? Дети и супруга? Вас как, отец Михаил
3: дети,
2: называют?
3: Дети, слава Богу, называют папой.
2: Да.
3: Ну, жена по-разному называет. Когда просто по имени, когда отец Михаил. Ну, когда приходят, например, гости, которые знают все-таки понимание того, что я священник, все-таки отец Михаил, батюшка.
2: То есть светские такие вещи, они вам не чужды, да?
3: Не чужды. Ну, приходят гости, какой-то праздник, и вполне себе имеет место быть, и, ну, добрые, хорошие такие посиделки.
2: Можете ли вы позволить бокал вина в компании или даже на празднике? Или вы всегда придерживаетесь сухого закона?
3: Скажем так, что так как священник, он всегда священник, периодически несу послушание крещения детей в реанимации, и куда могут вызвать в любое время суток, если вдруг что-то произошло, где будет его необходимость. Потому что священник — это как скорая помощь. Кто-то умирает и хочет причаститься. Это может быть 7, 8, 9 вечера. Звонят и говорят, пожалуйста, можете приехать. И поэтому священник не может себе позволить так, что вот подрясник снял и сказал, я все, у меня выходной.
2: Да, вы отключил телефон.
3: У меня выходной, отключил телефон, все, я там...
2: Вот подбираюсь к выходному.
3: В другое время, да.
2: Выходных
3: поэтому,
2: нет, получается.
3: Поэтому нужно понимать, что нет, люди православные, христиане, они как бы это все понимают, что есть, что батюшке может быть отпуск, да, что он тоже устал, но в критической ситуации к нему можно обратиться. Если говорить об алкоголе, то, наверное, каждый решает для себя сам, но самое, что невозможно, наверное, для священника, если он теряет какое-то здравомыслия от употребления алкоголя.
2: То есть, получается, у вас нет выходных. Если вот обычного человека начинается утро с кофе, то у вас всегда с молитвы бывает такое, что вы вот делаете перерыв?
3: Ну, в первую очередь, да, священника жизнь начинается, не только священнику, православного христианина, день начинается с молитвы. Тут у него правило, которое каждый для себя выбрал и его совершает. Соответственно, если нет службы, почему бы нет кофе?
2: Просто вот хотите узнать, как у меня рисуется образ священнослужителя?
3: Попробуйте.
2: Мне кажется, что вы встаете где-то примерно в 4-5 утра, и у вас начинается молитва. Занимает она примерно часа 2 до 6, вот только потом кофе, чай, возможно, даже зарядка, и вы едете в храм. Дальше начинается служба, и потом вот фактически до самого вечера. То же самое на ночь, где-то часов с 10, снова молитва, где-то час, полтора. Я ошибаюсь?
3: Нет, вы не ошибаетесь. Сейчас говорю, для каждого священника это все разное. То есть священники городские, священники сельские, священники, которые настоятели, священники, которые не настоятели, а клирики, священники, которые там, имеют много детей, и они многозадачные по исполнению всякого рода послушания. Но в основном день священника начинается утром. Прям рано утром, конечно, с молитвы. Для всех это разное количество времени, как и у любого православного христианина. Есть монашествующие, есть не монашествующие. Это
2: разное. Но в среднем это сколько?
3: Если мы говорим о городских священниках, о сельских священниках, я думаю, что около получаса, минут 40 вполне себе хватает помолиться.
2: От чего зависит распорядок дня священника?
3: От тех послушаний, которые он несет, и от тех пожеланий от людей, которые ему позвонят, с которыми есть необходимые встречи. Может, если какие-то вопросы необходимо решить по храму, если там строительство или реставрация, или еще что-то, потому что на священнических плечах это все лежит. Кстати, я вам расскажу один миф. Разобью один миф. Многие осуждают священников за то, что у них большие животы.
2: О, толстые. Неожиданно совершенно.
3: Часто же, ну, бывает. На самом деле, например, то, что у православного человека в выходной, у батюшки это рабочий. В воскресенье, например,
2: да? Да.
3: Если мы служим, вот служащая неделя у священника, он служит всю неделю с понедельника по воскресенье. Он служит отощак. Он не принимает пищу. И воду тоже. То есть он отслужил литургию, после литургии какая-нибудь беседа, потом крещение, потом венчание, потом напевание. И зачастую часто бывает так, что священник первый прием пищи, только еще в каком состоянии? Очень уставшим, когда хочется очень сильно кушать, и он ест много, помолившись, ложится спать. И поэтому у человека сейчас нарушается обмен веществ. Плюс пост. А что такое пост? Это макароны, это пирожки, это хлебобулочные изделия, фасоль. Это не потому, что батюшка такой невоздержанный и чревоугодник, и поэтому он такой толстый.
2: Что нельзя делать категорически священнослужителю в быту? Вот прям табу.
3: Наверное, то, что и любому православному христианину. Опять же, вот мы к этому возвращаемся.
2: То есть вот ничего такого особенного нет, да?
3: Быт. Быт — это то, что дома. Ну, священник не может себе позволить. Наверное, любой православный христианин не может себе позволить, например, пойти в какой-то мерзопакостный клуб.
2: Тоже у меня был такой вопрос. То есть на пляж вы можете пойти?
3: На пляж можем пойти.
2: Да, в клуб какой-нибудь увеселительный.
3: Ну, наверное, я откажусь.
2: А в ресторан вдвоем?
3: Если это какое-то заведение, которое не порочит пребывание, то есть, да, то есть там никто не танцует.
2: То есть на ночную дискотеку вы точно не пойдете? Будет хотеться, но нет.
3: Да, хотеться не будет даже. Образ жизни сам по себе таков, что не может, как в Евангелии сказано, из одного ручья течь горького, да и сладкое.
2: Угу.
3: Не может человек сегодня возносить там молитвы на литургию, а через 2 часа он где-то в пакостном клубе совершает непонятное телодвижение.
2: А вот возможно ли, вы сказали, что вы можете вполне спокойно и свободно заниматься спортом,
3: да,
2: разные виды спорта, да это могут быть и неважно что.
3: Да.
2: Но если, например, вам захочется вспомнить прошлое, к примеру, батюшка занимался танцами.
3: Но если, например, священника пригласили на какую-то свадьбу, и там все танцуют, то вполне себе нет, мне кажется, ничего зазорного. Если священник со своей женой может потанцевать какой-нибудь танец, как он умеет.
2: А быстрый танец?
3: Ну, вот я...
2: В одиночку?
3: Я себе в одиночку, да? Но я себе сложно это представляю.
2: Ну, а аргентинская танго, как, вы знаете, по абонементу?
3: Ну, я себе сложно представляю, потому что аргентинская танго – это основа танго – это страсть. Если мы говорим о том, что это будет его жена, партнерша...
2: Да. Но это вы себе не можете представить. Но в целом это не запрещено.
3: Ну, все-таки странно это будет себе представить. Сложно мне себе представить, что это такая ситуация будет, да, например. Тем более, если взять комплекции большинства священников, аргентинское танго при этом, ну, как бы это будет очень эпично. смотреться. И самое главное, зачем? Если ради радости какой-то, что мешает сделать дома?
2: Пацаны воспринимают как приговор к идеальному поведению. И вот где вы можете быть самим собой? Дома?
3: Ну, если батюшка разговаривает культурно, не выражаясь скверными словами, то это для него норма. Он себя не заставляет так говорить. Он так говорит.
2: Все батюшки носят бороду, длинные волосы. Это как-то показано вам?
3: Борода обязательно. Наличие волос, если они есть, тоже обязательно.
2: А модные стрижки могут быть? Вот плюс к бороде.
3: Ну, наверное, все-таки...
2: Классическая.
3: Да. У нас даже батюшки бороду стригут, что они хотят быть более модными или более симпатичными. Просто многие священники стригут бороду, вот, ну, я в частности, да, чтобы хотя бы, по крайней мере, быть похожим на человека.
2: А вам кто бороду стрижет?
3: Стрижет жена. Потому что бывает, борода, она в таком состоянии, что она растет либо вправо, либо влево, либо вообще в разные стороны. И если священник не стрижет бороду, он похож на Бармалея, то это как бы странно выглядит.
2: Вот вы сказали, что вам приходится очень много и бывать на разных наших мероприятиях жизненно необходимых, да, это и кого-то исповедовать, кого-то причащать, и быть и на похоронах. Вот есть ли профдеформация? То есть воспринимаете ли вы как-то менее остро все то, что вызывает страдания для обычных людей?
3: Это воспринимается через призму веры. Но, скажу, менее остро воспринимаются свои житейские проблемы в свете тех событий, которые есть в жизни священника.
2: Ценность чего-то падает, а чего-то возрастает.
3: Да, то есть ты понимаешь, что вот то, что сделают там детьми, не знаю, на бедокуре или в детской комнате, или еще что-то, понимаешь, что они, слава Богу, есть и здоровы. Я думаю, что ни один священник не остается равнодушным к тому горю, с которым он соприкасается в отношении другого человека.
2: Вы являетесь, я уверена, духовником для многих, но есть ли тот, кому вы изливаете душу, и как часто, и является ли это вашей какой-то такой регулярной обязанностью?
3: Да, есть. Потому что мы, священники, исповедуемся по мере необходимости, в первую очередь, друг другу. Есть люди, знаете, такие схожи по духу,
2: схожи по
3: взглядам. И да, есть священник, которым мы на протяжении многих лет уже исповедуемся часто и регулярно. И я за это ему крайне благодарен.
2: А вот в условиях СВО у вас возросло количество работы?
3: Ну, конечно, возросло. Простым священникам, которые служат в городе, да неважно где, они все равно соприкасаются с родственниками тех людей, которые служат, которые переживают и разделяют это переживание с теми, кто находится в сборе вместе с специальной военной операцией.
2: Есть стереотип, что священнослужитель, он в каком-то смысле альтруист. То есть вот все, что он говорит, помогает, советует, это идет от души, от сердца. Он верует в Бога, и это вот он должен раздавать людям условно. Но при этом у нас очень много социальных сетей, и в этом мой вопрос, вот как это сочетается, социальные сети, коммерция, которая там ведется, да, и в целом вот допустима ли такая история, когда священнослужитель в социальных сетях, как вы считаете, это сосуществует, и насколько это гармонично вообще и соответствует
3: сану? Ну, смотрите, то, что батюшка альтруист, это 100%, но хорошо, если есть люди, то есть прихожане, знакомые, друзья, которые понимают, что у священника есть элементарные потребности. То есть, например, чтобы приехать из пункта А в пункт Б, ему нужно заправить автомобиль. Ему нужно кормить семью, заботиться о доме. То есть хорошо, если люди это понимают. Хороший священник, он не назначает цены ни на что.
2: Но он разочаровывается, когда его не благодарят.
3: Я думаю, священник верующий, он понимает, что где-то убыло, где-то прибыло, что Господь даст возможность. Первый ответ на ваш вопрос.
2: Да.
3: По поводу блога. Знаете, блог и медиапространство — это инструмент.
2: Раздавать альтруизм.
3: Это инструмент просто. Если этот блог ведет людей к Богу, рассказать о церкви, рассказать о Христе и Евангелии, это один вариант. Если цель привести людей к себе, получить максимальное количество подписчиков себе и с этого иметь какой-то доход, это уже другое. То есть священник должен вести людей к Богу. А не к блогу, да.
2: Я благодарю вас за эту беседу, за откровенный, честный такой открытый разговор. Я думаю, что мы обсудили все. А если нет, то у наших зрителей всегда есть возможность в наших соцсетях написать комментарии с вопросом, который
3: я не озвучила. И мы впоследствии, да, на следующих передачах постараемся на них ответить.
2: Спасибо.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В регионах России планируется заключать соглашение о ценах на топливо с независимыми автозаправочными станциями. При этом Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба будут подписывать аналогичные договоренности с малыми и средними нефтеперерабатывающими заводами. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, несколько российских НПЗ недавно завершили ремонтные работы и уже наращивают поставки топлива на внутренний рынок. Новак подчеркнул, что существующие проблемы в первую очередь затрагивают бензин. В правительстве также приняли решение, заправки должны заранее предупреждать покупателей о продаже топлива с пониженным экологическим классом. Министерство промышленности и торговли планирует ежегодно до конца 2030-го поставлять регионам не менее 5000

1500 автобусов. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов. Производственные мощности российских предприятий по выпуску общественного транспорта сейчас значительно превышают потребности. Выпускается в 2-3 раза больше техники, чем требуется по текущим заказам. Алиханов отметил, что в перспективе основной объем загрузки предприятий будет обеспечивать программа развития городского электрического транспорта, рассчитанная до 2030-го. Она включает поставки троллейбусов, трамваев и электробусов. Одновременно для увеличения парка потребуется развивать сервисную, зарядную и эксплуатационную инфраструктуры. Ветераны СВО обладают уникальным педагогическим потенциалом для работы с детьми и преподавания обязательных школьных курсов «Безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка», сообщили в Минпросвещение. Коллектив Госуниверситета просвещения изучил педагогический потенциал ветеранов СВО и доказал востребованность их знаний, опыта и личных качеств в патриотическом воспитании детей и молодежи. Разработаны программы повышения квалификации для ветеранов, прошедших профессиональную переподготовку в области преподавания таких курсов, а также воспитания. Новые анализы в программе диспансеризации, в том числе липидный профиль и исследование брюшной аорты, помогут вовремя обнаружить опасные сердечно-сосудистые заболевания, рассказали врачи-кардиологи. С 1 сентября в программу включат новые анализы. По словам кардиологов, со стороны сердечно-сосудистого риска на первое место выходит атеросклеротическое поражение сосудов, то есть формирование препятствующей кровотоку атеросклеротической бляшки, в результате распада которой появляется риск получить инфаркт или инсульт. Отмечено, что нововведение позволит выявить болезнь на ранней стадии. Это повлияет на качество жизни и снизит летальность. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте бодры и здоровы!

Малая, гениальная и бездарная, ее можно любить и гордиться страной. Ну а можно жалеть и сердиться порой.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
5: Звони 8 800 621 75.
4: Не габаритика. Работа рядом.
6: Присоединяйтесь к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: поклониться хочу.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня синоптики обещают в регионе ясную или малооблачную погоду без осадков. Днем термометр покажет 22-24 градуса. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В регионах России планируется заключать соглашение о ценах на топливо с независимыми автозаправочными станциями. При этом Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба будут подписывать аналогичные договоренности с малыми и средними нефтеперерабатывающими заводами. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, несколько российских НПЗ недавно завершили ремонтные работы и уже наращивают поставки топлива на внутренний рынок. Новак подчеркнул, что существующие проблемы в первую очередь затрагивают бензин. В правительстве также приняли решение, заправки должны заранее предупреждать покупателей о продаже топлива с пониженным экологическим классом. Министерство промышленности и торговли планирует ежегодно до конца 2030-го поставлять регионам не менее 5500 автобусов. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов. Производственные мощности российских предприятий по выпуску общественного транспорта сейчас значительно превышают потребности. Выпускается в 2-3 раза больше техники, чем требуется по текущим заказам. Алиханов отметил, что в перспективе основной объем загрузки предприятий будет обеспечивать программа развития городского электрического транспорта, рассчитанная до 2030-го. Она включает поставки троллейбусов, трамваев и электробусов. Одновременно для увеличения парка потребуется развивать сервисную, зарядную и эксплуатационную инфраструктуру.

инфраструктуры. Ветераны СВО обладают уникальным педагогическим потенциалом для работы с детьми и преподавания обязательных школьных курсов «Безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка», сообщили в Минпросвещении. Коллектив Госуниверситета просвещения изучил педагогический потенциал ветеранов СВО и доказал востребованность их знаний, опыта и личных качеств в патриотическом воспитании детей и молодежи. Разработаны программы повышения квалификации для ветеранов, прошедших профессиональную переподготовку в области преподавания таких курсов, а также воспитания. Новые анализы в программе диспансеризации, в том числе липидный профиль и исследование брюшной аорты, помогут вовремя обнаружить опасные сердечно-сосудистые заболевания, рассказали врачи-кардиологи. С 1 сентября в программу включат новые анализы. По словам кардиологов, со стороны сердечно-сосудистого риска на первое место выходит атеросклеротическое поражение сосудов, то есть формирование препятствующей кровотоку атеросклеротической бляшки, в результате распада которой появляется риск получить инфаркт или инсульт. Отмечено, что нововведение позволит выявить болезнь на ранней стадии. Это повлияет на качество жизни и снизит летальность. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте бодры и здоровы!

скрежет стекол. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже.

рубаха, то не страшна разлука. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга, хочешь смешай в мольберте.

0: Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он. Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: Ракитная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
8: Звони 8 800 600 ровно 2175.
9: Негабаритика. Работа рядом.
10: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» – без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков
11: под ключ. Переходи на «Владис.ру».
12: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
13: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
14: Нужно, чтобы помнили.
15: Нужно, чтобы знали.
14: Нужно, чтобы верили.
15: «Радио Z» продолжает акцию «Звезда герою».
14: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
13: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З.
1: Дали мне судьба удачи, почти до краев налей. Здоровье блесни в придачу до мирных ночей.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы честь.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 111 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары совершены по Белгороду и еще 15 округам. Противник совершил 6 обстрелов с использованием артиллерии и авиации, производил сбросы взрывных устройств с дронов. Сбиты и подавлены 113 беспилотников. В Шебекинском округе погиб мужчина. Выражаем искренние соболезнования родным. В Белгородском, Валуйском, Красноярушском и Шебекинском округах ранены 10 мирных жителей, среди которых 16. 15-летняя девушка. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Александр Шуваев поделился промежуточными результатами реализации госпрограммы социальных контрактов. В Белгородской области заключено уже свыше 3800 таких контрактов на общую сумму порядка 972 миллионов рублей. Соцконтракт – действенная мера поддержки. Он позволяет человеку открыть свое дело, пройти переобучение, найти постоянный заработок или преодолеть сложный период. В Прохоровском округе Гулсанам Ниязова из села Радьковка заключила контракт на развитие личного подсобного хозяйства, получила 200 тысяч рублей и приобрела овец для разведения. В Красногвардейском округе участник СВО Владимир Елисеев из села Веселое на полученные 350 тысяч рублей открыл станцию техобслуживания автомобилей. Кроме того, для наших защитников соцконтракт заключается без учета уровня дохода, подчеркнул Шуваев. Будем наращивать темпы и усиливать адресную работу, пообещал глава региона. Почти 2800 деклараций для получения налогового вычета за занятия спортом подано белгородцами за 7 месяцев 2026 года. Жители региона стали чаще оформлять налоговый вычет за посещение спортивных секций, фитнес-центров и бассейнов. Правительство России планирует увеличить перечень организаций, чьи услуги подпадают под налоговые льготы. За 7 месяцев текущего года от жителей региона поступило уже 2779 деклараций на общую сумму 15,2 миллиона рублей. Максимальная

Сумма возможного вычета останется неизменной – до 19 500 рублей в год. Налоговый вычет – одна из мер, которая реализуется в рамках госпрограммы «Спорт России». В селе Новоивановка Волоконновского округа открылся обновленный центр традиционной народной культуры. В его основе уникальный памятник архитектуры конца XIX века – шестиэтажная бревенчатая мельница Баркова, построенная без единого гвоздя. Это единственное в области шестиэтажное рубленное здание с тремя амбарами, которое более 100 лет служило людям. Благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших практик домов культуры отремонтировали 2 амбара, создали деревенский киноамбар и площадку для ремесленных мастер-классов, закупили современное оборудование. Теперь гостей ждут интерактивные экскурсии с эффектом погружения в быт предков. Работы выполнены в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Общая сумма поддержки – более 3 500 000 рублей. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
3: Звони 8 800 621 75.
2: Не габаритика. Работа рядом.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. Песен еще не написано.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 111 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары совершены по Белгороду и еще 15 округам. Противник совершил 6 обстрелов с использованием артиллерии и авиации, производил сбросы взрывных устройств с дронов. Сбиты и подавлены 113 беспилотников. В Шебекинском округе погиб мужчина. Выражаем искренние соболезнования родным. В Белгородском, Валуйском, Красноярушском и Шебекинском округах ранены 10 мирных жителей, среди которых 16. 15-летняя девушка. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Александр Шуваев поделился промежуточными результатами реализации госпрограммы социальных контрактов. В Белгородской области заключено уже свыше 3800 таких контрактов на общую сумму порядка 972 миллионов рублей. Соцконтракт – действенная мера поддержки. Он позволяет человеку открыть свое дело, пройти переобучение, найти постоянный заработок или преодолеть сложный период. В Прохоровском округе Гулсанам Ниязова из села Радьковка заключила контракт на развитие личного подсобного хозяйства, получила 200 тысяч рублей и приобрела овец для разведения. В Красногвардейском округе участник СВО Владимир Елисеев из села Веселое на полученные 350 тысяч рублей открыл станцию техобслуживания автомобилей. Кроме того, для наших защитников соцконтракт заключается без учета уровня дохода, подчеркнул Шуваев. Будем наращивать темпы и усиливать адресную работу, пообещал глава региона. Почти 2800 деклараций для получения налогового вычета за занятия спортом подано белгородцами за 7 месяцев 2026 года. Жители региона стали чаще оформлять налоговый вычет за посещение спортивных секций, фитнес-центров и бассейнов. Правительство России планирует увеличить перечень организаций, чьи услуги подпадают под налоговые льготы. За 7 месяцев текущего года от жителей региона поступило уже 2779 деклараций на общую сумму 15,2 миллиона рублей. Максимальная сумма возможного вычета останется неизменной – до 19,5 тысяч рублей в год. Налоговый вычет – одна из мер, которая реализуется в рамках госпрограммы «Спорт России». В селе Новоивановка Волоконовского округа открылся обновленный центр традиционной народной культуры. В его основе уникальный памятник архитектуры конца XIX века – шестиэтажная бревенчатая мельница Баркова, построенная без единого гвоздя. Это единственное в области шестиэтажное рубленное здание с тремя амбарами, которое более 100 лет служило людям. Благодаря

0: победе во всероссийском конкурсе лучших практик домов культуры отремонтировали 2 амбара, создали деревенский киноамбар и площадку для ремесленных мастер-классов, закупили современное оборудование. Теперь гостей ждут интерактивные экскурсии с эффектом погружения в быт предков. Работы выполнены в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Общая сумма поддержки – более 3,5 миллионов рублей. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.
1: Время ваших песен на радио Z.

празднуют День Победы, как будто это было лишь вчера. Но много лет с тех пор уж пролетело, а раны все затнятся до утра. От

И вдруг затишье, а может это сон. Контужен он лежит на поле брани, его однополчанин ранен.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
2: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Время ваших песен на Радио Z.

плачет кто-то рядом.

добро твори. На благо мира душу приоткрой. Добро верши и всем его дари. Но не торгуй добром и добротой.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
2: Время ваших песен на радио Z.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Реального часа на радио Z ЖК Сет юбилейная.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс Сет Луговая. Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. Сет Луговая. Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Количество плательщиков налога на профессиональный доход в России выросло до 17 миллионов человек. По сравнению с данными регистрации на конец 2025-го, число таких россиян увеличилось на 2 миллиона. Сведения представлены на платформе Федеральной налоговой службы. За прошедшие дни августа было зарегистрировано 155 тысяч новых самозанятых. Выручка самозанятых составила около 300 миллиардов рублей. Самыми распространенными среди плательщиков налога на профессиональный доход отраслями остаются услуги ремонта, автоперевозки, IT и сфера услуг красоты. В России планируется изменить порядок приема детей в школы и детские сады. Приоритетные места по месту жительства будут предоставляться детям героев России и полных кавалеров Ордена Славы. Вне очереди смогут поступать также дети погибших при выполнении служебных обязанностей, полицейских и военнослужащих. Это касается случаев, если смерть родителей наступила в результате ранений, полученных в зоне СВО, при отражении вторжений на территорию страны или вооруженных провокаций на госгранице. Проект приказа Минпросвещения подготовлен на основании двух федеральных законов, вступивших в силу этим летом. С 1 сентября в России вступают в силу новые правила выдачи медицинских справок и заключений. Теперь граждане смогут получать справки о контактах с инфекционными больными, профилактических прививках, фактах обращения за медицинской помощью и оказанных услугах. Документы будут оформляться в произвольной форме, если иное не требует законодательства. Их можно будет получить как на бумаге, так и в электронном виде. Кроме того, меняется порядок ведения карты учета диспансеризации. Дополнительно введут оценку липидного профиля. Обновлены правила оказания медицинской помощи беременным женщинам. С 1 сентября на платформе Госуслуги станут доступны видеоуроки о безопасности детей в интернете, рассчитанные на родителей и педагогов. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. Уроки подготовлены совместно с профильными ведомствами и предназначены для того, чтобы обучать взрослых реагированию на возможные интернет-угрозы. Учителя смогут использовать эти материалы в образовательном процессе. Львова-Белова подчеркнула, что в России ведется комплексная работа по обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних, а родители должны внимательно следить за действиями детей в сети для защиты их от мошенников. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба. Берегите себя и близких.

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорья. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18, 35, 75, 75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
8: Звони 8 800 621 75.
7: Не габаритика, работа рядом.
9: Владис, агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на vladis.ru.
10: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
11: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
12: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
13: Нужно, чтобы помнили.
14: Нужно, чтобы знали.
13: Нужно, чтобы верили.
14: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
13: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
12: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
15: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
16: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
12: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
16: Как защитить себя и близких?
12: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
16: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
12: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
16: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
12: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
16: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
17: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Старшина, первостатейный я, а куришь мой.

до бастиона доплыву в демобилизованных клешах. Не могу без моря жить, без козырку подержи, сигану, как тонкий ножный лев.

моя осень. Не участвую в парадах, что мне думать о наградах? На пределе, на износ, я Ми-8.

я вернулся. А в салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся, капитан.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Мария Гнездилова, Белгородская область, город Шебекино. Родина, слово большое-большое, пусть не бывает на свете чудес. Если сказать это слово с душою, глубже морей оно, выше небес. В нем умещается ровно полмира. Мама и папа, соседи, друзья, город родимый, родная квартира, бабушка, школа, котенок и я. Зайчик солнечный в ладошке, куст сирени за окошком. И на щечке родинка, это тоже родина.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Зет.
1: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
2: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
3: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев с Владимиром Соловьевым обсудили оперативную обстановку в Белгородской области и шаги по защите наших рубежей. Отдельно поговорили о поддержке мирных жителей, как сегодня перестраивают доставку гуманитарной помощи и что предпринимают для поддержки семей в приграничье. Итоги встречи можно посмотреть в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Белгородская область в лидерах рейтинга реализации мероприятий по догазификации. За весь период действия программы жители региона подали 23 159 заявок. На текущий момент заключили 20 660 договоров на подключение, из которых более 3000 комплексные. Строительная готовность инфраструктуры демонстрирует опережающие темпы. Фактически подключили 17 229 частных домов. Динамика за 2026 год подтверждает высокую востребованность программы и рост качества сервиса. С начала года заключили 1603 договора. При этом доля комплексных соглашений выросла более чем втрое по сравнению со средним показателем за все время. Отдельным направлением ведется работа по догазификации садовых некоммерческих товариществ. Реализация программы способствует достижению целей нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Белгородская область усиливает защиту лесов в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Общая площадь земель лесного фонда региона составляет 231,5 тысячи гектаров. Лесистость продолжает расти. Стратегическая задача – бережно сохранять это природное богатство. За последние 10 лет в области не допущено крупных лесных пожаров. Весь комплекс мер противопожарного обустройства лесов выполнен. Обустроено 105 километров лесных дорог, проложено 114 километров новых и обновлено 3120 километров существующих минерализованных полос. Благоустроено 23 зоны отдыха, установлены шлагбаумы и информстенды. Региональный диспетчерский пункт функционирует в круглосуточном режиме. 18 видеокамер системы «Лесохранитель» охватывают почти 200 тысяч гектаров лесного фонда. В текущем году техническая база автопарка усилилась новой спецтехникой. Регион вступил в новый цикл реализации нацпроекта до 2030-го. Это продолжение масштабной работы – охране лесов от пожаров, воспроизводству лесных ресурсов и формированию культуры бережного отношения к природе. Белгород присоединится ко всероссийской акции «Ночь кино-2026» 29 августа. В научной библиотеке пройдет вечер, посвященный связи литературы и кино. Одним из событий станет организованный телемост со сценаристом и режиссером Антониной Гилевой. В литературном музее на лекции «Важнейшие из искусств» будет затронута тема магии кинематографа и его влияния на культуру. В историко-краеведческом музее гостей познакомят с историей развития кинематографа в Белгородской области и расскажут о творчестве уроженцев региона, прославившихся в кино. Для юных белгородцев в детской библиотеке проведут мастер-классы в технике аппликации. Кульминацией станет совместный просмотр фильмов «Чебурашка-2» и «Буратино». Специалисты «Белгородэнерго» восстанавливают электроснабжение части потребителей Белгорода. Энергетики устраняют локальное технологическое нарушение на кабельной линии электропередачи. Бригады ведут аварийно-восстановительные работы. Часть потребителей временно переводят на резервные источники питания. Регулировку дорожного движения осуществляют 5 экипажей ГИБДД. Просьба к участникам дорожного движения быть внимательными. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа» 70 граммов 66,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
8: Звони 8 800 600 ровно 2175.
7: Негабаритика. Работа рядом.
9: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячая питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: вновь сражаться и биться с тьмой в который раз, чтобы в аду не оказаться.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 72.
1: Новости. Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Количество плательщиков налога на профессиональный доход в России выросло до 17 миллионов человек. По сравнению с данными регистрации на конец 2025-го, число таких россиян увеличилось на 2 миллиона. Сведения представлены на платформе Федеральной налоговой службы. За прошедшие дни августа было зарегистрировано 155 тысяч новых самозанятых. Выручка самозанятых составила около 300 миллиардов рублей. Самыми распространенными среди плательщиков налога на профессиональный доход отраслями остаются услуги ремонта, автоперевозки, IT и сфера услуг красоты. В России планируется изменить порядок приема детей в школы и детские сады. Приоритетные места по месту жительства будут предоставляться детям героев России и полных кавалеров Ордена Славы. Вне очереди смогут поступать также дети погибших при выполнении служебных обязанностей, полицейских и военнослужащих. Это касается случаев, если смерть родителей наступила в результате ранений, полученных в зоне СВО, при отражении вторжений на территорию страны или вооруженных провокаций на госгранице. Проект приказа Минпросвещения подготовлен на основании двух федеральных законов, вступивших в силу этим летом. С 1 сентября в России вступают в силу новые правила выдачи медицинских справок и заключений. Теперь граждане смогут получать справки о контактах с инфекционными больными, профилактических прививках, фактах обращения за медицинской помощью и оказанных услугах. Документы будут оформляться в произвольной форме, если иное не требует законодательства. Их можно будет получить как на бумаге, так и в электронном виде. Кроме того, меняется порядок ведения карты учета диспансеризации. Дополнительно введут оценку липидного профиля. Обновлены правила оказания медицинской помощи беременным женщинам. С 1 сентября на платформе «Госуслуги» станут доступны видеоуроки о безопасности детей в интернете, рассчитанные на родителей и педагогов. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. Уроки подготовлены совместно с профильными ведомствами и предназначены для того, чтобы обучать взрослых реагированию на возможные интернет-угрозы. Учителя смогут использовать эти материалы в образовательном процессе. Львова-Белова подчеркнула, что в России ведется комплексная работа по обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних, а родители должны внимательно следить за действиями детей в сети для защиты их от мошенников. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба. Берегите себя и близких.

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
4: Звони 8 800 621 75.
3: Не габаритика. Работа рядом.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

зов о помощи не дай мне отвернуться.

что в окопе рядом бравые ребята. Я счастлив тем, что жив и что дышу.

0: Не за себя душа на части рвется. Опять летит, укрыться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Опять летит, укрыться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Надеюсь, Боже.
1: С погодой.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: «Фронтовая полоса» с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, расскажите, как за минувшую неделю изменилась ситуация на нашем Белгородско-Харьковском направлении?
2: Ситуация меняется буквально каждый день. Поступают сообщения, даже временами противоречащие друг другу. Но если брать общую тенденцию, то накал боевых действий на Харьковском направлении, естественно, связанным с нашим Белгородским регионом, усиливается. Бои идут на всех участках фронта, в первую очередь северо-восточнее Харькова. Казачья Лопань. Месяц продолжаются активные боевые действия как в самой Казачьей Лопани, так и примыкающих населенных пунктов, которые преимущественно расположены вдоль автомобильной шоссейной трассы, соединяющей Харьков и Белгород. Там еще развязки есть, лесные и грунтовые дороги в сторону Слатино, а там идет ракадная шоссейная трасса, там отрезок довольно небольшой, в принципе, на невысокой скорости можно проехать минут за 15-20. Но там противник сосредотачивает основные свои резервы с целью переброски в первую очередь в район Казачьей Лопани. А рядом с Казачкой находится Золочев. Там по-прежнему противник удерживает этот опорный пункт. Здесь какая еще любопытная деталь. Одна из главных задач противника, естественно, нарастить еще опорные пункты и районы обороны, которые они удерживают. Хочу пояснить. Опорный пункт – это взводного ротного звена. Где-то в масштабе батальона, а бригады украинской армии состоят из батальонов и двух полков. Это называется как район обороны. И, естественно, их надо удержать. Это основная задача противника. Если раньше они перед тем, как отправить на фронт, в первую очередь отправляются это диверсионно-штурмовые группы, мобильные боевые группы, и перебрасывается техника, вооружение. Если раньше они имели своеобразные районы сосредоточения, ну, скажем так, узловые центры подвоза, назовем это так, это было в Дергачах, в Люботине, Богодухове, Мерефи, а там еще они приплюсовывали железнодорожные логистические центры, которые тоже с помощью железнодорожных веток пытались перебрасывать как можно ближе в сторону участков боевых действий. Ну, к примеру, если взять наше, опять же, направление со стороны Белгорода, это вот железнодорожная ветка, соединяющая на Харьков, то если раньше до Казачки еще до недавнего времени ходили обыкновенные электрички, то уже 2 месяца не ходят, они пытаются перебрасывать Слатино. И не случайно наши огневые средства, в первую очередь наша боевая авиация, оперативно-тактическая, дальнобойная артиллерия, в первую очередь мы там применяем самоходные артиллерийские установки, наносят удары как по локомотивам, так и по центру складирования вот этих материальных средств и техники. Так вот, они складируют технику в одном месте, боевое слаживание там доукомплектования они раньше производили в основном, я скажу, не 100%, но в основном в учебных центрах под Чугуевым. Мы неоднократно уже в своих программах затрагивали эту тему. То теперь непосредственно они бросают в места, которые максимально приближены к участкам боевых действий. Ну, к примеру, от Казачки Слатино, ну, это порядка 20 километров. И где-то в лесной зоне между Казачкой и Слатино они в спешном порядке организовали что-то типа полигона, где, ну, боевое слаживание надо производить, стрельбу надо производить, какой-то обучаемый, скажем так, процесс, пусть и быстрый. Вот они туда привезли наемников, бывших заключенных, насильно мобилизованных, что-то там обозначили, что-то где-то какие-то контуры там боевого слаживания применили и вперед в бой. Естественно, от этого страдает в первую очередь боеспособность украинской армии. Несмотря на то, что пусть медленно, метр за метром, километр за километром, учитывая, естественно, и природный ландшафт, и балки, овраги, лесные зоны, лесополосы, притоки рек, водохранилища на нашем направлении, только Муромская и Травенская, а также Водобуд, ближе туда к Циркунам, это уже почти окружная автомобильная трасса. И вот такие идут и наземные, и воздушные атаки с нашей стороны. Ну, естественно, чем больше мы и чем быстрее эффективнее уничтожим вот эту всю логистическую цепь. Естественно, подвоз сократится, прибытие личного состава тоже, где получится, где не получится, они преимущественно подбрасывают туда в ночное время. И попытки контратаковать на нескольких участках, чтобы не дать расшатать оборону противника с нашей стороны, они там контратакуют. Поэтому идут упорные бои. Да, воюют в основном штурмовыми группами и мелкими подразделениями взводного ротного звена. В первую очередь, это, конечно, преимущественно отводится нашим штурмовикам, которые под прикрытием дроновые зонтики, своеобразный такой появился термин в войсках, и наши наращивают силы и средства, наши выдвигаются на эти участки фронта. При любой схеме, даже при новых способах, новых формах, новых методах ведения боевых действий в современных условиях, как сейчас в зоне спецоперации, никто не отменял главенствующие положения, главенствующие факторы, которые способны нарастить успех и добиться ощутимого результата в оперативно-тактическом плане. В первую очередь, это такие важные условия. Проводка колонн. Раньше этим занимались даже в начале спецоперации. Это отряды обеспечения движения. Теперь в их роли выступает два компонента. Это беспилотники различных типов, воздушное сопровождение. Их называют сейчас еще воздушные извозчики. Они не только сопровождают наши колонны, но и наносят удары, а также разминируют дистанционным способом мины, которые противник еще устанавливает на путях выдвижения наших подразделений. А также по полной программе мы используем роботизированные наземные комплексы. Они тоже играют ощутимую роль в перемещении наших подразделений в зону боевых действий. Второе – взаимодействие. Как никогда играет огромную роль взаимодействие между различными родами войск. Я бы не сказал, что здесь за коперщиками выступают наши беспилотные системы. Здесь важны такие компоненты, как взаимодействие между беспилотниками, артиллерии, которые на довольно-таки приличном расстоянии от 5 до 20 километров. Это для САУ, для пушечной, ствольной артиллерии. Также оперативно-тактическая авиация с применением умных бомб, которые мы туда бросаем в первую очередь на логистические маршруты и центры доукомплектования и важные узлы обороны противника. Это с универсальным модулем корректировки и планирования. А также взаимодействие штурмовых групп с нашей артиллерией и с нашими операторами беспилотников. Здесь очень важно эффективное взаимодействие. Плюс сюда добавились в силу сложившихся обстоятельств, так как противник наносит постоянно в ежесуточном режиме удары по приграничным регионам Белгородской области, включая областной центр город Белгород. В решении боевых задач оперативно-тактического плана, естественно, задействуют мобильные огневые группы. Наши «Барс» и «Орлан». Ну, даже вот по официальным сведениям оперштаба и вот на днях озвучил исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Больше 50% целей, это, скажем так, малое нижнее небо уничтожает именно эти мобильные огневые группы. Но, кроме того, они выполняют еще роль проводников своеобразных, потому что движение наших подразделений в каком направлении, на каком участке, это об этом никогда не сообщается, но движение идет преимущественно со стороны Белгородского региона. Там тоже есть чем заняться нашим мобильным группам «Барс» и «Орлан». И совершенно не случайно сейчас увеличилось количество подразделений. Ну, здесь, конечно, в первую очередь все зависит от боевого опыта. Если человек подготовлен, если он обладает какими-то уже навыками, ну, скажем так, не первый день воюет, если хорошие проверенные инструкторы работают на своеобразных полигонах, которые готовит эти расчеты мобильных огневых групп, тогда, конечно, и дело пойдет хорошо. Вот у наших соседей приведу самый последний пример. Противник использует при нанесении ударов в глубину России – крылатые ракеты «Фламинго». Естественно, они пролетают и через территорию Белгородского региона. Запускаются со стороны Харьковской области, со стороны Сумской области. Так вот, мобильная огневая группа в Курской области сбила одну ракету «Фламинго». Конечно, это случай, я не скажу, что невероятный. Можно сбить, если сбили, то действительно проявили филигранное мастерство. А сбить можно, потому что «Фламинго» преимущественно летит очень низко над землей. Это крылатая ракета, которая может, как раз используя рельеф местности, лететь над землей. Удалось, значит, уже опыт. Наши сбивали, не сбивали, пока еще таких сообщений нет. Ну, судя только по официальной информации, каких мы только беспилотников самолетного типа и среднего, и дальнего радиуса действия не сбиваем на территории приграничья и всей Белгородской области. Не счесть. Увеличились как количество нанесенных ударов, так и использованные вот эти все беспилотники самолетного типа. Ну, естественно, здесь нужен опыт. И опыт, он приобретается именно непосредственно сейчас в ходе боевых действий, боевой работы наших мобильных огневых групп, которые оказывают большое содействие и Министерству обороны, и нашим средствам противовоздушной обороны. Поэтому здесь на границе, как говорится, все гудит, все взрывается, и граница ходит ходуном, потому что бои идут буквально в 2-3 километрах. Ну, Оптовка, район Журавлевки с нашей стороны, там буквально 2-3 километра, Стрелечья, 4-5 километров начала Травянского водохранилища. Что-то подобное происходит и на Волчанском участке, но это уже за Волчанском, юго-восточнее Волчанского района, ближе к двум основным участкам, которые еще удерживает противник. В первую очередь это Великобурлукский узел обороны, это, пожалуй, самый крупный узел обороны Харьковского направления. Там уже наши основательно поджимают. Образовались два мелких котла. Противник пытается из него выскочить. Постоянно запускают туда мобильные, боевые группы, подтягивают технику, чтобы вытащить остатки подразделений минимум трех бригад на этом участке. И вот эти два мини-котла, вернее, горлышко этих мини-котлов постоянно сжимается. А это уже в случае уничтожения, если не сдадутся в плен, а случаи сдачи в плен уже есть, хотя они не носят массовый характер, у нас появляется, вот говорят, выйти на оперативный простор. Да, вот здесь как раз уместно это выражение. Потому что здесь мы можем развивать не только тактический, но и оперативный успех и обхватывать крупнейший узел обороны противника на Харьковском направлении Великий Бурлук с трех сторон. Так что ситуация в целом на Харьковском направлении с каждым днем обостряется. Это уже факт. А успех я буду оперировать чисто проверенными старыми терминами. Кстати, никто их не отменял. И сейчас, несмотря на то, что сейчас пересматриваются уставы, методички, наставления, но все исходит из старой проверенной нашей оперативно-тактической схемы военной науки и военного искусства. Будут наращиваться силы и средства? Наращиваются. Будет у нас преимущество, как было и раньше, 3-1 или 4-1 над противником будет. Будут продолжаться наноситься точечные удары из всех средств огневого поражения, тогда и дела на Харьковском направлении пойдут лучше. А главная задача, которая уже видна согласно замыслу генерального штаба и командования двух группировок войск, которые выполняют боевые задачи на этом направлении и запад, и восток, как можно ближе подойти к Харькову и блокировать этот важный город, который находится всего-навсего в 70 километрах от города Белгород.
0: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72.

В период действия программы жители региона подали 23 159 заявок. На текущий момент заключили 20 660 договоров на подключение, из которых более 3000 комплексные. Строительная готовность инфраструктуры демонстрирует опережающие темпы. Фактически подключили 17 229 частных домов. Динамика за 2026 год подтверждает высокую востребованность программы и рост качества сервиса. С начала года заключили 1603 договора. При этом доля комплексных соглашений выросла более чем втрое по сравнению со средним показателем за все время. Отдельным направлением ведется работа по догазификации садовых некоммерческих товариществ. Реализация программы способствует достижению целей нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Белгородская область усиливает защиту лесов в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Общая площадь земель лесного фонда региона составляет 231,5 тысячи гектаров. Лесистость продолжает расти. Стратегическая задача – бережно сохранять это природное богатство. За последние 10 лет в области не допущено крупных лесных пожаров. Весь комплекс мер противопожарного обустройства лесов выполнен. Обустроено 105 километров лесных дорог, проложено 114 километров новых и обновлено 3120 километров существующих минерализованных полос. Благоустроено 23 зоны отдыха, установлены шлагбаумы и информстенды. Региональный диспетчерский пункт функционирует в круглосуточном режиме. 18 видеокамер системы «Лесохранитель» охватывают почти 200 тысяч гектаров лесного фонда. В текущем году техническая база автопарка усилилась новой спецтехникой. Регион вступил в новый цикл реализации нацпроекта до 2030-го. Это продолжение масштабной работы – охране лесов от пожаров, воспроизводству лесных ресурсов и формированию культуры бережного отношения к природе. Белгород присоединится ко всероссийской акции «Ночь кино-2026» 29 августа. В научной библиотеке пройдет вечер, посвященный связи литературы и кино. Одним из событий станет организованный телемост со сценаристом и режиссером Антониной Гилевой. В литературном музее на лекции «Важнейшее из искусств» будет затронута тема магии кинематографа и его влияния на культуру. В историко-краеведческом музее гостей познакомят с историей развития кинематографа в Белгороде. Белгородской области и расскажут о творчестве уроженцев региона, прославившихся в кино. Для юных белгородцев в детской библиотеке проведут мастер-классы в технике аппликации. Кульминацией станет совместный просмотр фильмов «Чебурашка-2» и «Буратино». Специалисты «Белгородэнерго» восстанавливают электроснабжение части потребителей Белгорода. Энергетики устраняют локальное технологическое нарушение на кабельной линии электропередачи. Бригады ведут аварийно-восстановительные работы. Часть потребителей временно переводят на резервные источники питания. Регулировку дорожного движения осуществляют 5 экипажей ГИБДД. Просьба к участникам дорожного движения быть внимательными. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Ракетная. Работа рядом с домом. Не говорите, как приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 21 75. Не говорите, как работа рядом.

украинском цинизме разрослись Айдар Азов, и теперь нацбатальоны управляют всей страной, и фашистов легионы стали вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям

0: целая жизнь.
1: Радио Зет.
2: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям. Я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
1: Радио Z. Гордимся.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио З.
1: Матушка Россия, нас века расти.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Земной поклон сегодня матерям. Тем, что сынов от сердца оторвали. Тем самым добрым, светлым и святым, что сыновей достойно воспитали. Спасибо вам, солдатским матерям, что вы сегодня сами как солдаты. Все ваши мысли на фронтах войны, там, где теперь сражаются ребята. Вам страшно и ночами снятся сны, а то и вовсе до утра не спится. Тревога, боль, на сердце тяжело, и как назло, ночь очень долго длится. И сердце материнское болит за сына, что вчера еще был рядом, и представляет мать, как ее сын на поле боя под Свинцовым градом. Ей кажется, что сын ее зовет, и сердце матери в груди на части рвется. Бежит по полю боя мать на зов, бежит смертям на зло и не сдается. Да, матерям сегодня нелегко. Они в полях сражений с сыновьями, и рвутся мины, и снаряда вой, и ливни бьют свинцовыми дождями. Кричат они во сне: «Сынок, держись! Пригнись, родной, поглубже окопайся! Под пули зря не лезь, сынок, смотри! Будь осторожней, милый, постарайся!» Мать перед иконой по ночам стоит, чтобы за сына Богу помолиться. Молитва материнская сильна, мать верит, что до Бога достучится. Родные наши, матери солдат, храни Господь всех сыновей любимых, чтоб встретить вы могли с победой их, вернувшихся живых и невредимых. Вам, матери героев сыновей, которых вы от сердца оторвали, желаем в этот материнский день железной выдержки и самой прочной стали. Спасибо вам и наш земной поклон от всей России, что сегодня с вами. Гордимся вместе с вами, вся страна, достойными Отечества сынами. Пожалуйста, себя поберегите. Конечно, сердцу трудно приказать. Вы сыновей с надеждой в сердце ждите, как только мать одна умеет ждать.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Зет».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: небо.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
2: Скоро-скоро на луга лягут...

0: «Фронтовая полоса» с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, расскажите, как за минувшую неделю изменилась ситуация на нашем Белгородско-Харьковском направлении?
2: Ситуация меняется буквально каждый день. Поступают сообщения, даже временами противоречащие друг другу. Но если брать общую тенденцию, то накал боевых действий на Харьковском направлении, естественно, связанным с нашим Белгородским регионом, усиливается. Бои идут на всех участках фронта, в первую очередь северо-восточнее Харькова. Казачья Лопань. Месяц продолжаются активные боевые действия как в самой Казачьей Лопани, так и примыкающих населенных пунктов, которые преимущественно расположены вдоль автомобильной шоссейной трассы, соединяющей Харьков и Белгород. Там еще развязки есть, лесные и грунтовые дороги в сторону Слатино, а там идет ракадная шоссейная трасса, там отрезок довольно небольшой, в принципе, на невысокой скорости можно проехать минут за 15-20. Но там противник сосредотачивает основные свои резервы с целью переброски в первую очередь в район Казачьей Лопани. А рядом с Казачкой находится Золочев. Там по-прежнему противник удерживает этот опорный пункт. Здесь какая еще любопытная деталь. Одна из главных задач противника, естественно, нарастить еще опорные пункты и районы обороны, которые они удерживают. Хочу пояснить. Опорный пункт – это взводного ротного звена. Где-то в масштабе батальона, а бригады украинской армии состоят из батальонов и двух полков. Это называется как район обороны. И, естественно, их надо удержать. Это основная задача противника. Если раньше они перед тем, как отправить на фронт, в первую очередь отправляются это диверсионно-штурмовые группы, мобильные боевые группы, и перебрасывается техника, вооружение. Если раньше они имели своеобразные районы сосредоточения, ну, скажем так, узловые центры подвоза, назовем это так, это было в Дергачах, в Люботине, Богодухове, Мерефи, а там еще они приплюсовывали железнодорожные логистические центры, которые тоже с помощью железнодорожных веток пытались перебрасывать как можно ближе в сторону участков боевых действий. Ну, к примеру, если взять наше, опять же, направление со стороны Белгорода, это вот железнодорожная ветка, соединяющая на Харьков, то если раньше до Казачки еще до недавнего времени ходили обыкновенные электрички, то уже 2 месяца не ходят, они пытаются перебрасывать Слатино. И не случайно наши огневые средства, в первую очередь наша боевая авиация, оперативно-тактическая, дальнобойная артиллерия, в первую очередь мы там применяем самоходные артиллерийские установки, наносят удары как по локомотивам, так и по центру складирования вот этих материальных средств и техники. Так вот, они складируют технику в одном месте, боевое слаживание там доукомплектования они раньше производили в основном, я скажу, не 100%, но в основном в учебных центрах под Чугуевым. Мы неоднократно уже в своих программах затрагивали эту тему. То теперь непосредственно они бросают в места, которые максимально приближены к участкам боевых действий. Ну, к примеру, от Казачки Слатино, ну, это порядка 20 километров. И где-то в лесной зоне между Казачкой и Слатино они в спешном порядке организовали что-то типа полигона, где, ну, боевое слаживание надо производить, стрельбу надо производить, какой-то обучаемый, скажем так, процесс, пусть и быстрый. Вот они туда привезли наемников, бывших заключенных, насильно мобилизованных, что-то там обозначили, что-то где-то какие-то контуры там боевого слаживания применили и вперед в бой. Естественно, от этого страдает в первую очередь боеспособность украинской армии. Несмотря на то, что пусть медленно, метр за метром, километр за километром, учитывая, естественно, и природный ландшафт, и балки, овраги, лесные зоны, лесополосы, притоки рек, водохранилища на нашем направлении, только Муромская и Травинская, а также водобуд, ближе туда к Циркунам, это уже почти окружная автомобильная трасса. И вот такие идут и наземные, и воздушные атаки с нашей стороны. Ну, естественно, чем больше мы и чем быстрее эффективнее уничтожим вот эту всю логистическую цепь. Естественно, подвоз сократится, прибытие личного состава тоже, где получится, где не получится, они преимущественно подбрасывают туда в ночное время. И попытки контратаковать на нескольких участках, чтобы не дать расшатать оборону противника с нашей стороны, они там контратакуют. Поэтому идут упорные бои. Да, воюют в основном штурмовыми группами и мелкими подразделениями взводного ротного звена. В первую очередь, это, конечно, преимущество отводится нашим штурмовикам, которые под прикрытием дроновые зонтики, своеобразный такой появился термин в войсках, и наши наращивают силы и средства, наши выдвигаются на эти участки фронта. При любой схеме, даже при новых способах, новых формах, новых методах ведения боевых действий в современных условиях, как сейчас в зоне спецоперации, никто не отменял главенствующие положения, главенствующие факторы, которые способны нарастить успех и добиться ощутимого результата в оперативно-тактическом плане. В первую очередь, это такие важные условия. Проводка колонн. Раньше этим занимались даже в начале спецоперации. Это отряды обеспечения движения. Теперь в их роли выступает два компонента. Это беспилотники различных типов, воздушное сопровождение. Их называют сейчас еще воздушные извозчики. Они не только сопровождают наши колонны, но и наносят удары, а также разминируют дистанционным способом мины, которые противник еще устанавливают на путях выдвижения наших подразделений. А также по полной программе мы используем роботизированные наземные комплексы. Они тоже играют ощутимую роль в перемещении наших подразделений в зону боевых действий. Второе – взаимодействие. Как никогда играет огромную роль взаимодействие между различными родами войск. Я бы не сказал, что здесь за коперщиками выступают наши беспилотные системы. Здесь важны такие компоненты, как взаимодействие между беспилотниками, артиллерии, которые на довольно-таки приличном расстоянии от 5 до 20 километров. Это для САУ, для пушечной, ствольной артиллерии. Также оперативно-тактическая авиация с применением умных бомб, которые мы туда бросаем в первую очередь на логистические маршруты и центры доукомплектования и важные узлы обороны противника. Это с универсальным модулем корректировки и планирования. А также взаимодействие штурмовых групп с нашей артиллерией и с нашими операторами беспилотников. Здесь очень важно эффективное взаимодействие. Плюс сюда добавились в силу сложившихся обстоятельств, так как противник наносит постоянно в ежесуточном режиме удары по приграничным регионам Белгородской области, включая областной центр город Белгород. В решении боевых задач оперативно-тактического плана, естественно, задействуют мобильные огневые группы. Наши «Барс» и «Орлан». Ну, даже вот по официальным сведениям оперштаба и вот на днях озвучил исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Больше 50% целей, это, скажем так, малое нижнее небо, уничтожает именно эти мобильные огневые группы. Но, кроме того, они выполняют еще роль проводников своеобразных, потому что движение наших подразделений в каком направлении, на каком участке, это об этом никогда не сообщается, но движение идет преимущественно со стороны Белгородского региона. Там тоже есть чем заняться нашим мобильным группам «Барс» и «Орлан». И совершенно не случайно сейчас увеличилось количество подразделений. Ну, здесь, конечно, в первую очередь все зависит от боевого опыта. Если человек подготовлен, если он обладает какими-то уже навыками, ну, скажем так, не первый день воюет, если хорошие проверенные инструкторы работают на своеобразных полигонах, которые готовит эти расчеты мобильных огневых групп, тогда, конечно, и дело пойдет хорошо. Вот у наших соседей приведу самый последний пример. Противник использует при нанесении ударов в глубину России крылатые ракеты «Фламинго». Естественно, они пролетают и через территорию Белгородского региона. Запускаются со стороны Харьковской области, со стороны Сумской области. Так вот, мобильная огневая группа в Курской области сбила одну ракету «Фламинго». Конечно, это случай, я не скажу, что невероятный. Можно сбить, если сбили. То действительно проявили филигранное мастерство. А сбить можно, потому что «Фламинго» преимущественно летит очень низко над землей. Это крылатая ракета, которая может как раз, используя рельеф местности, лететь над землей. Удалось, значит, уже опыт. Наши сбивали, не сбивали, пока еще таких сообщений нет. Ну, судя только по официальной информации, каких мы только беспилотников самолетного типа и среднего, и дальнего радиуса действия не сбиваем на территории приграничья и всей Белгородской области. Не счесть. Увеличились как количество нанесенных ударов, так и использованные вот эти все беспилотники самолетного типа. Ну, естественно, здесь нужен опыт. И опыт, он приобретается именно непосредственно сейчас в ходе боевых действий, боевой работы наших мобильных огневых групп, которые оказывают большое содействие и Министерству обороны, и нашим средствам противовоздушной обороны. Поэтому здесь на границе, как говорится, все гудит, все взрывается. Граница ходит ходуном, потому что бои идут буквально в 2-3 километрах. Ну, Оптовка, район Журавлевки с нашей стороны. Там буквально 2-3 километра. Стрелечья, 4-5 километров начала Травянского водохранилища. Что-то подобное происходит и на Волчанском участке. Но это уже за Волчанском, юго-восточнее Волчанского района, ближе к двум основным участкам, которые еще удерживаются. Противник. В первую очередь это Великобурлукский узел обороны. Это, пожалуй, самый крупный узел обороны Харьковского направления. Там уже наши основательно поджимают. Образовались два мелких котла. Противник пытается из него выскочить. Постоянно запускают туда мобильные боевые группы, подтягивают технику, чтобы вытащить остатки подразделений минимум трех бригад на этом участке. И вот эти два мини-котла, вернее, горлышко этих мини-котлов постоянно сжимается. А это уже в случае уничтожения, если не сдадутся в плен, а случай сдачи в плен уже есть, хотя они не носят массовый характер, у нас появляется, вот говорят, выйти на оперативный простор. Да, вот здесь как раз уместно это выражение. Потому что здесь мы можем развивать не только тактический, но и оперативный успех и обхватывать крупнейший узел обороны противника на Харьковском направлении Великий Бурлук с трех сторон. Так что ситуация в целом на Харьковском направлении с каждым днем обостряется. Это уже факт. А успех я буду оперировать чисто проверенными старыми терминами. Кстати, никто их не отменял. И сейчас, несмотря на то, что сейчас пересматриваются уставы, методички, наставления, но все исходит из старой проверенной нашей оперативно-тактической схемы военной науки и военного искусства. Будут наращиваться силы и средства? Наращиваются. Будет у нас преимущество, как было и раньше, 3-1 или 4-1 над противником будет. Будут продолжаться наноситься точечные удары из всех средств огневого поражения, тогда и дела на Харьковском направлении пойдут лучше. А главная задача, которая уже видна согласно замыслу генерального штаба и командования двух группировок войск, которые выполняют боевые задачи на этом направлении и Запад, и Восток, как можно ближе подойти к Харькову и блокировать этот важный город, который находится всего-навсего в 70 километрах от города Белгород.
0: Фронтовая полоса с Геннадием Алёхиным.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУ ЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: Он каждый день поднимается на амвон, чтобы служить. Но когда стихает колокольный звон и гаснут свечи, он снимает рясу и становится просто отцом, мужем и другом. Мы привыкли видеть священника за богослужением. Но что происходит за дверями храма? Поговорим о том, о чем редко спрашивают прихожане, о домыслах и стереотипах, о том, что остается за кадром служения. Батюшка без галстука. Что скрывается за порогом храма? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Откровенный разговор с отцом Михаилом о быте, семье и слабостях без оглядки на сан. Кстати говоря, отец Михаил, вот вы сейчас в подряснике, а в галстуке, в рубашке вы можете где-то появляться в кадре, например, или на каких-то мероприятиях? Вот что это должно быть? Какой-то общественный дресс-код у вас?
2: Если я в программе или где-то на мероприятии присутствую как священник, пригласили как священника, то я все-таки буду находиться в подряснике с крестом, в рясе, для того, чтобы как бы понимание было, что я священник. Если это, грубо говоря, место, которое не предполагает священнической одежды, пример возьмем элементарно рынок. Когда с четырьмя пакетами, проходя мимо прилавков, наверное, все-таки там не место подряснику. Хотя я знаю, что есть случаи, когда священники ходят в подрясник, там, на рынок или еще куда-то. Но все-таки, наверное, нужно понимать, что это священная одежда, одежда смирения. И не в каждом месте ей место.
1: Вот что для вас значит жизнь вне храма, когда вы снимаете крест и рясу, чтобы просто быть мужем и отцом, а не священнослужителем? И в целом есть ли такое разделение храм-дом?
2: Наверное, нужно понять, что священник — это не работа. Это служение круглосуточное, круглогодичное и, дай Господи, до конца жизни. И поэтому, даже сняв подрясник, священник остается священником. Дома священник ходит без подрясника. Скажу более того, он на пляже тоже без подрясника.
1: Надо же. Но вот такой вопрос у меня. В храме вы главный, да, вы настоятель. А дома кто? Ведь семья – это тоже малая церковь. Выходит, у вас и выходных-то нет.
2: А дома я отец. Дома я муж. В семьях у священников, поверьте, такие же бытовые вопросы. Также ломается канализация. Также могут перегорать лампочки. Также могут быть конфликты с детьми.
1: Да, у дети,
2: невыученных уроках. Ну, конечно.
1: А вы имеете право реагировать эмоционально так, как на это реагирует обыкновенный человек?
2: Ну, все люди по-разному эмоционально реагируют.
1: Да.
2: Просто можно сказать, что священник – это православный христианин, который получил право совершать божественную литургию. То, что позволено священнику, позволено и простому христианину. Нет такого, что вот это христианину можно, а батюшке нельзя.
1: А как вас дома называют дети и супруга? Вас как, отец Михаил
2: дети,
1: называют?
2: Дети, слава Богу, называют папой.
1: Да.
2: Ну, жена по-разному называет. Когда просто по имени, когда отец Михаил. Ну, когда приходят, например, гости, которые знают все-таки понимание того, что я священник, все-таки отец Михаил, батюшка.
1: То есть светские такие вещи, они вам не чужды, да?
2: Не чужды. Ну, приходят гости, какой-то праздник, и вполне себе имеет место быть, и, ну, добрые, хорошие такие посиделки.
1: Можете ли вы позволить бокал вина в компании или даже на празднике? Или вы всегда придерживаетесь сухого закона?
2: Скажем так, что так как священник, он всегда священник, периодически несу послушание крещения детей в реанимации, и куда могут вызвать в любое время суток, если вдруг что-то произошло, где будет его необходимость. Потому что священник – это как скорая помощь. Кто-то умирает и хочет причаститься. Это может быть 7, 8, 9 вечера. Звонит и говорит: пожалуйста, можете приехать. И поэтому священник не может себе позволить так, что вот подрясник снял и сказал: я все, у меня выходной.
1: Да, вы отключил телефон.
2: У меня выходной, отключил телефон, все, я там...
1: Вот подбираюсь к выходному.
2: В другое время, да.
1: Выходных
2: поэтому,
1: нет, получается.
2: Поэтому нужно понимать, что нет, люди православные, христиане, они как бы это все понимают, что батюшке может быть отпуск, да, что он тоже устал, но в критической ситуации к нему можно обратиться. Если говорить об алкоголе, то, наверное, каждый решает для себя сам, но самое, что невозможно, наверное, для священника, если он теряет какое-то здравомыслия от употребления алкоголя.
1: То есть, получается, у вас нет выходных. Если вот обычного человека начинается утро с кофе, то у вас всегда с молитвы бывает такое, что вы вот делаете перерыв?
2: Ну, в первую очередь, да, с священника жизнь начинается, не только священника, православного христианина, день начинается с молитвы. Тут у него правило, которое каждый для себя выбрал и его совершает. Соответственно, если нет службы, почему бы нет кофе?
1: Просто вот хотите узнать, как у меня рисуется образ священнослужителя?
2: Попробуйте.
1: Мне кажется, что вы встаете где-то примерно в 4-5 утра, и у вас начинается молитва. Занимает она примерно часа 2 до 6, вот только потом кофе, чай, возможно, даже зарядка, и вы едете в храм. Дальше начинается служба, и потом вот фактически до самого вечера. То же самое на ночь, где-то часов с 10, снова молитва, где-то час-полтора. Я ошибаюсь?
2: Нет, вы не ошибаетесь. Сейчас говорю, для каждого священника это все разное. То есть священники городские, священники сельские, священники, которые настоятели, священники, которые не настоятели, а клирики, священники, которые там, имеют много детей, и они многозадачные по исполнению всякого рода послушания. Но в основном день священника начинается утром. Прям рано утром, конечно, с молитвы. Для всех это разное количество времени, как и у любого православного христианина. Есть монашествующие, есть не монашествующие.
1: Но в среднем это сколько?
2: Если мы говорим о городских священниках, или сельских священниках, я думаю, что около получаса, минут 40 вполне себе хватает помолиться.
1: От чего зависит распорядок дня священника?
2: От тех послушаний, которые он несет, и от тех пожеланий от людей, которые ему позвонят, с которыми есть необходимые встречи. Может, если какие-то вопросы необходимо решить по храму, если там строительство или реставрация, или еще что-то, потому что на священнических плечах это все лежит. Кстати, я вам расскажу один миф. Разобью один миф. Многие осуждают священников за то, что у них большие животы.
1: Толстые. Неожиданно совершенно.
2: Часто же, ну, бывает. На самом деле, например, то, что у православного человека в выходной, у батюшки это рабочий. В воскресенье, например,
1: да? Да.
2: Если мы служим, вот служащая неделя у священника, он служит всю неделю с понедельника по воскресенье. Служит отощак. Он не принимает пищу и воду тоже. То есть он отслужил литургию, после литургии какая-нибудь беседа, потом крещение, потом венчание, потом упование. И зачастую часто бывает так, что священник первый прием пищи, только еще в каком состоянии? Очень уставшим, когда хочется очень сильно кушать, и он ест много, помолившись, ложится спать. И поэтому у человека сейчас нарушается обмен веществ. Плюс пост. А что такое пост? Это макароны, это пирожки, это хлебобулочные изделия, фасоль. Это не потому, что батюшка такой невоздержанный и чревоугодник, и поэтому он такой толстый.
1: Что нельзя делать категорически священнослужителю в быту? Вот прям табу.
2: Наверное, то, что и любому православному христианину, опять же, вот мы к этому возвращаемся.
1: То есть вот ничего такого особенного нет, да?
2: Быт. Быт — это то, что дома. Ну, священник не может себе позволить, наверное, любой православный христианин не может себе позволить, например, пойти в какой-то мезопакостный клуб.
1: Тоже у меня был такой вопрос. То есть на пляж вы можете пойти?
2: На пляж можем пойти.
1: Да, в клуб какой-нибудь увеселительный.
2: Ну, наверное, я откажусь.
1: А в ресторан вдвоем?
2: Если это какое-то заведение, которое не порочит пребывание, то есть, да, то есть там никто не танцует.
1: То есть на ночную дискотеку вы точно не пойдете? Будет хотеться, но нет.
2: Да, хотеться не будет даже. Образ жизни сам по себе таков, что он не может, как в Евангелии сказано, из одного ручья течь горького, да и сладкое.
1: Угу.
2: Не может человек сегодня возносить там молитвы на литургии, а через 2 часа он где-то в пакостном клубе совершает непонятное телодвижение.
1: А вот возможно ли, вы сказали, что вы можете вполне спокойно и свободно заниматься спортом, разные виды спорта, это могут быть, и неважно что.
2: Да.
1: Но если, например, вам захочется вспомнить прошлое, к примеру, батюшка занимался танцами.
2: Но если, например, священника пригласили на какую-то свадьбу, и там все танцуют, то вполне себе нет, мне кажется, ничего зазорного. Если священник со своей женой может потанцевать какой-нибудь танец, как он умеет.
1: А быстрый танец?
2: Ну, вот я...
1: В одиночку?
2: Я себе в одиночку, да? Но я себе сложно это представляю.
1: Ну, а аргентинская танго, как, вы знаете, по абонементу?
2: Ну, я себе сложно представляю, потому что аргентинская танго — это основа танго, это страсть. Если мы говорим о том, что это будет его жена, партнерша... Да.
1: Но это вы себе не можете представить. Но да, в целом это не запрещено.
2: Ну, все-таки странно это будет себе представить. Сложно мне себе представить, что такая ситуация будет, да, например. Тем более, если взять комплекции большинства священников и аргентинское танго при этом, ну, как бы это будет очень эпично смотреться. И самое главное, зачем? Если ради радости какой-то, что мешает сделать дома?
1: Пацаны воспринимают как приговор к идеальному поведению. И вот где вы можете быть самим собой? Дома?
2: Ну, если батюшка разговаривает культурно, не выражаясь скверными словами, то это для него норма. Он себя не заставляет так говорить. Он так говорит.
1: Все батюшки носят бороду, длинные волосы. Это как-то показано вам?
2: Борода обязательно. Наличие волос, если они есть, тоже обязательно.
1: А модные стрижки могут быть? Вот плюс к бороде?
2: Ну, наверное, все-таки...
1: Классическое, спокойное, классическое.
2: Да. У нас даже батюшки бороды стригут, что они хотят быть более модными или более симпатичными. Просто многие священники стригут бороду, вот, ну, я в частности, да, чтобы хотя бы, по крайней мере, быть похожим на человека.
1: А вам кто бороду стрижет?
2: Стрижет жена. Потому что бывает борода, она в таком состоянии, что она растет либо вправо, либо влево, либо вообще в разные стороны. И если священник не стрижет бороду, он похож на Бармалея, то это как бы странно выглядит.
1: Вот вы сказали, что вам приходится очень много и бывать на разных наших мероприятиях жизненно необходимых, да, это и кого-то исповедовать, кого-то причащать, и быть и на похоронах. Вот есть ли профдеформация? То есть воспринимаете ли вы как-то менее остро все то, что вызывает страдания для обычных людей?
2: Это воспринимается через призму веры. Но, скажу, менее остро воспринимаются свои житейские проблемы в свете тех событий, которые есть в жизни священника.
1: Ценность чего-то падает, а чего-то возрастает.
2: Да, то есть ты понимаешь, что вот то, что сделают там детьми, не знаю, набедокурили в детской комнате или еще что-то, понимаешь, что они, слава Богу, есть и здоровы. Я думаю, что ни один священник не остается равнодушным к тому горю, с которым он соприкасается в отношении другого человека.
1: Вы являетесь, я уверена, духовником для многих. Но есть ли тот, кому вы изливаете душу, и как часто, и является ли это вашей какой-то такой регулярной обязанностью?
2: Да, есть. Потому что мы, священники, исповедуемся по мере необходимости, в первую очередь, друг другу. Есть люди, знаете, такие схожи по духу,
1: ну, конечно,
2: схожи по взглядам. И да, есть священник, которому мы на протяжении многих лет уже исповедуемся часто и регулярно. И я за это ему крайне благодарен.
1: А вот в условиях СВО у вас возросло количество работы?
2: Ну, конечно, возросло. Простым священникам, которые служат в городе, да неважно где, они все равно соприкасаются с родственниками тех людей, которые служат, которые переживают и разделяют это переживание с теми, кто находится в сборе вместе специальной военной операции.
1: Есть стереотип, что священнослужитель, он в каком-то смысле альтруист. То есть вот все, что он говорит, помогает, советует, это идет от души, от сердца. Он верует в Бога, и это вот он должен раздавать людям условно. Но при этом у нас очень много социальных сетей, и в этом мой вопрос, вот как это сочетается, социальные сети, коммерция, которая там ведется, да, и в целом вот допустима ли такая история, когда священнослужитель в социальных сетях, как вы считаете, это сосуществует, и насколько это гармонично вообще и соответствует
2: сану? Ну, смотрите, то, что батюшка альтруист, это 100%, но хорошо, если есть люди, то есть прихожане, знакомые, друзья, которые понимают, что у священника есть элементарные потребности, то есть, например, чтобы приехать из пункта А в пункт Б, ему нужно заправить автомобиль, ему нужно кормить семью, заботиться о доме. То есть хорошо, если люди это понимают. Хороший священник, он не назначает цену ни на что.
1: Но он разочаровывается, когда его не благодарят.
2: Я думаю, священник верующий, он понимает, что где-то убыло, где-то прибыло, что Господь даст возможность. Первый ответ на ваш вопрос.
1: Да.
2: По поводу блога. Знаете, блог и медиапространство – это инструмент.
1: Раздавать альтруизм.
2: Это инструмент просто. Если этот блог ведет людей к Богу, рассказать о церкви, рассказать о Христе и Евангелии, это один вариант. Если цель привести людей к себе, получить максимальное количество подписчиков себе и с этого иметь какой-то доход, это уже другое. То есть священник должен вести людей к Богу.
1: А не к блогу.
2: А не к блогу, да.
1: Я благодарю вас за эту беседу, за откровенный, честный такой открытый разговор. Я думаю, что мы обсудили все, а если нет, то у наших зрителей всегда есть возможность в наших соцсетях написать комментарии с вопросом, который
2: и
1: я не озвучила.
2: И мы впоследствии, да, на следующих передачах постараемся на них ответить.
1: Спасибо.

0: каждое слово напутственное. Детка, это дыхание, слышишь? Это дыхание было искусственным.
1: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z.
5: Смертельным рабочим мой счет оплачен. В экстренной почте патронов пачки, фронтовых одиноких.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭД Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: брать.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио З.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах, фальшивый знак звериных орд.

назад. Нам смуту нес кичливый лях, ты бил в набат. И всех в один собрал кулак. Мотив простой: смотреть врагу всегда в лицо, единый строй.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты. Лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами. Окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Поле брани, такое же поле, где когда-то мы сеяли хлеб. Но ему и спустя эти годы так больно, ведь память